Хит радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Stay tuned on
1: Power
0: Hit Radio.
2: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
1: Stay tuned on Power

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: I like it.
1: Power. Number one hit music station.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio.
2: Feel the power.
0: Power.
3: Yes.
0: Yes. Power Play.
4: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. При покупке абонемента – обертывание стикс или скрабирование в подарок. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power, power, play. It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Если честно, до последнего надеялся, что показалось, и кто-то просто с верхних этажей пенопласт рассыпает. Но нет, какие-то одиночные, но все-таки снежинки прямо сейчас пролетали. Не только перед моими глазами, но и перед окном студии Power Hit Radio. К сожалению, обещанный прогноз погоды на завершение этого мая все-таки у нас в Мурманске сбывается. Но давайте посмотрим на это с приятной стороны. Хотя вы, конечно, я думаю, хотите меня отправить сейчас прямо-таки в больницу имени Кащенко после таких заявлений. Но нет, давайте им, может быть, немножко наигранное, немножечко такое дурацкое настроение, но, возможно, эта мысль вам подарит то самое настроение относительно погоды, которого сейчас так не хватает. Таким запоминающимся последний звонок в нашем городе, мне кажется, давно не был. Не зря его перенесли с морского вокзала в Ледовый дворец, все-таки под крышу. Я думаю, что в закрытом помещении все-таки гораздо будет приятнее его сегодня проводить. И не очень хорошо, вы знаете, смотрится на белой рубашке и ленте пуховик с каким-то воротником и с подштанниками внизу. Как будто чуть настроение у себя убавляет. Но зато, понимаете, такой день абсолютно точно запоминается. А что нам вот этот последний звонок в городе, да, где просто было классное солнышко, где было такое все замечательное и зеленое. Рядовой день практически, а вот такое, я думаю, в памяти абсолютно точно останется. Да, сегодня у нас 26 мая, тот самый городской последний звонок в Мурманске. Все те, кто к нему причастен, ну, разумеется, поздравляем мы вам прямо сейчас. Аплодируем. В лучшем смысле этого слова этот день запомните, но я, конечно, в очередной раз отметил для себя, как все-таки время-то бежит и изменяется, и что праздник-то пускай все еще тем же и остается уже долгие десятилетия, но если раньше для меня это цветы и ленточка выпускника, то сейчас напоминание о том, что алкоголь в этот день в Мурманской области не продается, и его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью, особенно утром во вторник. Так что давайте, вне зависимости от погоды и от того, есть у вас сегодня праздник или нет. Я думаю, что настает время просыпаться, потому что я-то уже здесь, в студии. Утреннее шоу началось на 104.5. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Просыпайтесь.

0: Пока наш Макс Байков счастливо и беззаботно продолжает коллекцировать по России, все-таки отпуск у человека здесь, в утренней студии. С 8 утра появляется Вячеслав Каверин, с которым сегодня будем тоже обсуждать автомобильную тему. И Вячеслав нам принес новость о том, что автомобильный портал «Дром» опросил более 6 тысяч водителей, и 37% респондентов проводят основательную подготовку своего авто перед продажей. Еще 31% ограничиваются мелкими доработками и столько же продают автомобиль без каких-либо улучшений. Вот мы и сегодня вместе с Вячеславом в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, что, по вашему мнению, стоит делать в машине перед продажей, чтобы процесс шел быстро и беспроблемно. Что в своей практике делали вы или не заморачивались вообще с подготовкой? А комментарии, пожалуйста, оставляйте в нашей группе ВКонтакте. Открыто, разумеется, мобильное приложение Power. Звоните к нам в студию 488-448 с 8 до 9 утра. Утренний круиз-контроль. Сегодня автотему обсуждаем.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
2: X-Fit празднует 9-летие и дальше. Скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
3: Подробности по телефону 55 11 11.
2: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50. Power Hit Radio представляет летний QR-Mix в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранные музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта Мурманск Молл представляет летний кинодень 31 мая. Бесплатные киносеансы для детей и родителей. Провожаем весну и встречаем лето вместе. Вход свободный в порядке живой очереди. 31 мая. Мурманск Молл, кинотеатр «Мираж». Подробности на murmol.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
0: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Now is the warning to Khorasan, your heart.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Если посмотреть на воду в нашем заливе, по ощущению, она прям такая аж студеная. Ну а чего еще ждать от нее, если в Мурманске у нас плюс 2 градуса прямо сейчас, ветер северо-восточный от 4 до 8 метров в секунду. Вот, конечно, погода очень интересная, потому что как только доходит у нас до каких-то положительных значений, она тут же начинает колебаться и говорить: да нет, не будет плюс 18, который я вам обещала. Давайте на градусах 10 остановимся, и вот ветра вам еще немножечко. Как только речь заходит про такие низкие показатели, все прям вот в копейку. Как было обещано, так и исполнено. Сегодня у нас пасмурно, до плюс 5 градусов. В течение этого дня, 26 мая, если что, напоминаю, на календаре. Но если вы думаете, что это низшая точка нашего погодного падения на этой неделе, то завтра плюс 2 вообще в течение всего дня. И дождь со снегом нам обещают под аккомпанемент уже следующего наступающего дня. По-прежнему обещает погода, что исправится к наступлению календарного лета. Это 1 июня, то есть начало следующей недели. Но посмотрим, конечно, как ситуация будет складываться, потому что я сегодня из окна нашей студии, когда шел сюда к нам на эфир по улице, я видел какое-то подобие снежинок, которое перед моими глазами пролетело. Я, конечно, тут же постарался проморгаться. Думал, что как та девочка, ну, в смысле видения. Но нет, кажется, похоже все-таки на правду. С такой погодой, хотя, что еще можно ожидать? Плюс 2 градуса в Мурманске прямо сейчас. Сегодня максимум до 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Сегодня у нас подборка цитат про возраст. Все-таки, видимо, сказывается, что последний звонок у нас городской сегодня на календаре. Я почитал, что закончил школу уже ровно 15 лет назад. Как я прожила жизнь? Не боялась принимать риск и никогда не беспокоилась. Об этом сказала именинница прошлой недели, певица Шер. А ей, между прочим, исполнилось 80 лет. Я в восторге, если честно. Актер Киллиан Мерфи, которому исполняется полтинник, сказал, что лучший возраст тот, в котором ты сейчас находишься. Ну и музыкант Лени Кравец завершает и поднимает это настроение на самый верх. Ему, кстати, 61 год. У меня такое чувство, что я только набираю обороты. А? На 7-м-то десятке. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области — Power Hit Radio 0+.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
4: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы — компьютерная академия ТОП. Раннее бронирование в летний IT-клуб для ребят 7-14 лет. Технологии, наука и творчество в одной программе. Компьютерная академия ТОП. 21-52-72.
6: Power Hit Radio представляет летний QR-Mix в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранные музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта — Северное Нагорное. 31 мая в честь Дня защиты детей — праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Забудь о правилах, твори свободно. Подробности на snmall.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
3: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Чикаус и Жанита Ганди. Last Night on Earth.

0: Полярный эспрессо.
1: Основатель компании «Маконда» объяснил, чем вреден низкокачественный кофе. По его словам, многие жалуются на изжогу после кофе именно из-за низкого качества продукта. А причинами проблем становятся неправильная ферментация зерна, появление плесени, ну или порча насекомыми того самого кофе. Чтобы скрыть дефекты, производители прибегают к слишком сильной обжарке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я думаю, что он еще должен был добавить, но только не в компании «Маконда». Такой метод убирает посторонние привкусы, а последующий помол маскирует внешние изъяны зерна. Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы. Не унимается основатель компании «Маконда», а потом они его еще и мелят, рассказал предприниматель. Но я думаю, что если продолжать пить кофе 3 в 1 из пакетиков, то никаких проблем у вас появиться вообще, в принципе, не должно. Ну, еще немножечко давайте про лето с вами поговорим, которое наступает, кстати, буквально уже на следующей неделе, ровно в понедельник, 1 июня, у нас с вами случится, так что можно сейчас играть в одну из моих любимых игр, каждый день произносить о том, что вот и последний вторник мая у нас прошел. Дальше будет у нас среда, четверг, ну, в принципе, я думаю, что вы прекрасно поняли. Дело в том, что в России подскочили продажи мороженого за неделю аж в 1.5 раза. Об этом сообщают аналитики торговой сети «Перекресток». По их данным, с 18 по 21 мая продажи мороженого увеличились на 48% по сравнению с показателями предыдущей недели. Ну и кроме того, если сравнивать с предыдущим годом, то продажи мороженого в этой торговой сети увеличились аж на 70% относительно того же периода прошлого года. И при этом глава ассоциации компаний розничной торговли сообщает нам о том, что мороженое в России за неделю подешевело, между прочим, аж на 15%. Да, продажи выросли, а мороженое при этом подешевело. Удивительное, конечно, соотношение. Обычно у нас, если продукт какой-то популярен, то динамика цены на него совсем другой становится. А как будто эту статью стоит показать основателю компании «Маконда». Возможно, что-то у него изменится в подходе. Вам, безусловно, приятного аппетита. Не забывайте, пожалуйста, завтракать и наслаждаться утренней чашечкой кофе. А какой она будет? Пережаренный. 3 в 1. А или еще, может, с мороженкой, кстати, сегодня тоже было бы хорошо. Этого, пожалуйста, выбирайте самостоятельно и не забывайте завтракать. Вам приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений. Здоровье не купить, но можно. Нужно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: названия треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Зимовка» «Культ Пицца» теперь в Мурманск-Моле, ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». Уже можно делать 488-448, это номер нашей студии. Набирайте, если хотите стать обладателем 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ Пицца». Задача ваша в первом части нашего утреннего шоу все еще остается прежней. Ну, кроме того, что к нам сюда нужно дозвониться, поставлю я вам песню, абсолютно точно вам известную, предложу 4 варианта ответа. Кто же в оригинале ее исполняет? Вы выбираете верный. И, собственно, дальше уже общаетесь с «Культ Пиццы», потому что вы стали победителем. Ну, по крайней мере, у меня на вас план такой. 488-448, набирайте номер. Наша студия уже готов с вами познакомиться, ну и потом про песню. Ой, какую классную сегодня вам рассказывать. Ей, кстати, в этом году, если я правильно запомнил, аж 30 лет исполняется. В оригинале трек у нас 96-го года, так что шансы на то, что вы его хотя бы когда-то однажды слышали, повышаются прям в разы. 488-448. Номер нашей студии. Но я думаю, что давайте мы по нашей традиции трек запустим. Вы его точно узнаете. И потом уже будете к нам в студию дозваниваться. Но нет, не успел я его включить для всех. Буду это делать для конкретного нашего слушателя. Доброе утро, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Да, я надеюсь, что задачу вы прекрасно знаете. Песню вам поставлю. 4 варианта ответа предложу. И вам нужно будет выбрать тот, который вы посчитаете правильным. Кто в оригинале эту песню исполняет. Слушаем.

0: Ну, в принципе, все принципиально важное мы с вами услышали. Итак, Александр, в оригинале это Элвис Пресли, Майкл Джексон, Фредди Меркьюри или Фил Коллинз. Выбирайте.
1: Майкл Джексон, конечно же.
0: Естественно, слушайте, вы так радостно об этом еще и нам объявили. Это еще и верный вариант ответа. Давайте мы короля поп-музыки послушаем прямо сейчас на 104.5.

Кажется, да, будто в песне ничего не происходит, и только одна перкуссия звучит, но на самом деле в этой композиции она состоит более чем из 300 дорожек с записанными ударными. Я себе это число вообще представить в принципе не могу, а это только ударные, без вот этих гитар и прочей всей той красоты, которую Майкл Джексон создавал в своем этом треке. Но, кстати, не только самой песни едины, я думаю, что вы наверняка в свое время видели еще и очень такой впечатляющий видеоклип, где Майкл Джексон бродит по бразильским фавелам, и все это афро-бразильскими барабанами, а при этом еще и подкрепляется, очень мощное впечатление производит до сих пор. И, кстати, клип настолько был силен, что Майклу Джексону поставили на этом месте памятник. Вы представляете, в Рио-де-Жанейро говорят, что все стало меняться в этом городе после приезда короля поп-музыки. Теперь фавела получает здесь всякие социальные проекты, туризм развивается, все хотят посмотреть на то место, где появился такой мощный клип на песню «They Don't Care About Us», если вдруг вы ее не узнали, да, из 96-го года, один из мощных завершающих синглов в карьере Майкла Джексона. Мы Александра поздравляем на линии, пожалуйста, оставайтесь, вам за эфиром сейчас расскажу, как же заполучить за ваш верный вариант ответа приз. Ну и напоминаем, что спонсор рубрики «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе, теперь точка на фудкорте в самом центре города в Мурманск-Моле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Магазин «Автопазл» поможет подготовить автомобиль к дальним поездкам. Все необходимое для комфортной и безопасной дороги. Запчасти на отечественные автомобили и иномарки, аккумуляторы, моторные и трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика, инструменты и аксессуары, широкий выбор шума и виброизоляции, автоэмали, грунты и лаки, масляные и воздушные фильтры фирмы «МАН». Речной проезд 2 ежедневно. С 9 до 20 в воскресенье до 18 часов.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключая

0: необходимый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон.
2: С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
4: Круиз-контроль.
0: Магазин «Автопазл». Все для надежной эксплуатации автомобиля. Речной проезд 2-608-088.
4: Круиз-контроль.

0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, что, по вашему мнению, стоит сделать в машине перед продажей, чтобы процесс прошел быстро и беспроблемно. Что в своей практике делали вы и заморачивались ли с подготовкой вообще?
2: Судя по всему, за последние 10 минут к нашей волне присоединились прям люди, которые на этом собаку съели. Прям очень хорошие по делу комментарии. Пишут, вот, например, Федор пишет: салон отмыть, химчистку, двигательный отсек, ходовую проверить и, самое главное, чтобы получить желаемую сумму, цену нужно ставить поверху рынка и указать слово «торг». Торгуясь, снизишь цену до желаемой, и покупатель будет думать, что хорошо сторговал.
1: Федор, если вы нас слушаете прямо сейчас, скажите, пожалуйста, это практический совет, ну, в смысле, который вы тоже применяли в своей жизни, или вы считаете, что так было бы хорошо, если у вас все получилось именно вот по этой схеме сделать? Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз продавали машину и сколько продаж у вас, в принципе, на счету? Ну, правда, интересно узнать.
2: Так, а что пишет еще Денис? Всегда просто мыл. И то не перед показом, а в начале недели. Под капотом не мыл специально. Так доверия больше. В остальном в машине всегда все должно работать. Продаешь ты ее или нет, это не важно. Главное не забыть забрать свой хлам перед передачей новому владельцу. Так вот у меня друг, например, думал, что это тряпка в багажнике, а оказалось мини-юбка. Интересная история. Вот они пошли. Истории.
1: Да, ты все-таки не зря автохит, да, ты имеешь в виду тот самый.
2: Да, он как раз был в тему. А что касается предпродажной подготовки, вот по поводу двигательного отсека, вот Федор заметил вот эту деталь. Мы с Сергеем за эфиром вот как раз и читали наставление для пользователей автомобилей, которые, ну, в смысле, для автовладельцев. Как-то я странно назвал пользователей автомобилей. Видимо, привык с компьютерами иметь дело. Так вот, для автовладельцев наставление, вот если вы не хотите прибегать к услугам по предпродажной подготовке каких-то сторонних фирм или сторонних третьих лиц, можно самому же заморочиться. И вот там есть совет, которым ни в коем случае не трогайте и не мойте двигатель вот в самом конце. Это, кстати говоря, портал «За рулем». Он достаточно авторитетный рекомендует.
1: Ну, мне вообще кажется, что одно из самых популярных вообще изданий, в принципе, у нас в России про автомобили.
2: Оно же еще и в СССР существовало. Ну, я помню, когда был маленький, я любил рассматривать журнал «За рулем», но только картинки. Потому что читать мне там было нечего, собственно. Да, в целом и многим тогда жителям Советского Союза нечего там было абсолютно
1: просто
2: читать.
1: Просто рассматривал, да, красивые картинки и все. Ну, кстати, вот большой вопрос на самом деле. Если у вас были на автомобиле какие-то небольшие сколы или, может быть, следы или последствия ДТП, стоит ли их, ну, поймите меня правильно, скрывать? Ну, в том смысле, что провести какую-то зачистку, провести...
2: Окраску,
1: да. Нужно ли это делать или машина должна вот явиться вот в таком виде, в котором она и существует, чтобы уже потом был тот самый торг, про который Федор нам и рассказывал. Большой вопрос, кстати, на самом деле.
2: Но вот есть люди, которые считают, что это обман. Если вот что-то вот добавлять вот такое, например, нам написал Сергей, максимум, что нужно делать с машиной перед продажей, это мойка. Все остальное — это обман. То есть ты пытаешься представить товар в более выгодном свете, чем он является, и, ну, как бы, плюсиков в карму это тебе не добавляет.
1: Нужно ли это делать? Вот еще один вопрос у нас сегодня появился. Что по этому поводу думаете вы и вообще, что, по вашему мнению, стоит сделать в машине перед продажей, чтобы процесс прошел быстро и беспроблемно? Что в своей практике делали вы и заморачивались ли с подготовкой вообще? 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Пишите, звоните, кстати, рассказывайте о том, что у нас на дорогах происходит прямо сейчас. Вчера, потому что было прям много звонков и сообщений, а сегодня тишина. Как будто все те участки дороги, которые вчера делали, уже резко завершили. А было бы неплохо, если честно.
2: Ну, давайте примем во внимание тот факт, что участки-то не слишком протяженные. Например, вот вчера были проблемы, как ты говоришь, по улице Кнеповича.
1: Ну, по крайней мере, об этом рассказывали, да, в соцсетях и наши слушатели.
2: Там же вот такой участочек-то небольшой съезд этот под мост. И я ехал днем, там работы вовсю шли. И если они шли до самого позднего вечера, то вполне себе они могли и завершиться. В любом случае, вы нас информируете, где сейчас в Мурманске наиболее сложно с дорожным движением и его скоростью.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Так, у нас есть некоторые сведения с дорог. Анастасия дозвонилась до студии, рассказала, что по Шмидта все, как и вчера, очень плохо. В направлении юга начинается стояние от Гларуса буквально. То есть мы скоро уже хвост этой пробки увидим с тобой в окно буквально.
1: Не хотелось бы, если честно, поэтому давайте лучше скорее пробираться, и чтобы ДТП, вернее, дорожная ситуация на вас никак не повлияла сегодня.
0: Так, ну и для тех, кто поворачивает со Шмидта вниз на Траловую, на Подгорную, в любом случае там под мост тоже все очень плотно. Также плотной стоит улица Кнеповича в направлении от Ленина к Шмидта. И начинается эта пробка буквально от улицы Капитана Буркова. И все это вот вниз очень плотно. Виной всему ремонтные работы, которые в данный момент ведутся на этом участке дороги.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В магазине «Автопазл» все для надежной эксплуатации автомобиля. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок. Еженедельные конкурсы репостов в группе ВКонтакте «Автомаг 051». Открыта вакансия продавца-консультанта. Вся информация о трудоустройстве по телефону 608-088. Сообщение в группе ВКонтакте или по адресу Речной проезд 2. Ежедневно с 9 до 20 в воскресенье до 18 часов.
2: Круиз-контроль.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
7: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Круиз-контроль.
1: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2, 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: From Bessa, you're lonely tonight.

0: Ты едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Почти уже целый час мы обсуждаем с вами предпродажную подготовку автомобиля. Точнее, мы выясняем у вас, заморачиваетесь ли таковой вы лично, и что вы считаете стоит сделать в автомобиле перед тем, как его продавать на вторичном рынке. Чуточку ранее написал нам Федор, где среди прочих советов, что нужно сделать, по его мнению, с автомобилем, он сказал, что нужно ставить цену по верху рынка и добавлять в объявлении слово «торг». Тогда покупатель сможет торговаться, избить цену до нужной вам, то есть вы изначально планировали эту цену, и сам будет доволен тем, что ему удалось поторговаться хорошо.
2: Ну,
1: и...
2: ты перед этим-то важное расскажи, что еще, по мнению Федора, нужно из салона отмыть и химчистку сделать.
1: Конечно.
2: Двигательный отсек и прочее-прочее.
1: Так вот, мы у Федора спросили, практически ли это опыт по поводу торга и выставления цены поверху рынка, и, знаете, Федор ответил, что да, практический опыт. В 2015 году такой трюк он уже проворачивал.
2: Нам еще Наталья оставила комментарий в нашей группе. Во ВКонтакте, говорит, я свои, когда продавал, удаляла ржавчину и красили. Сколы на лобовом покупателей меньше всего волновали. Химчистка салона обязательно.
1: Ну, вы знаете, разные времена, я вам хочу сказать. Сейчас, мне кажется, сколы на лобовом покупателю очень даже могут волновать, учитывая возросшую стоимость лобовых стекол и сложности с приобретением, скажем так, оригинального лобового стекла. Я вам хочу сказать, сколы на лобовом — это тревожный звоночек.
2: Нам еще Андрей оставил комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Говорит, доброе утро. Продавал автомобиль, абсолютно не готовил к продаже, так как регулярно обслуживал, мыло убирался в салоне. Бережная эксплуатация — залог хорошей и быстрой продажи.
1: Ну, здесь, конечно, сложно поспорить. Здесь наши полномочия, как говорится, все.
2: Все. Рассказывайте и вы, пожалуйста, как вы подходите к продаже автомобиля, если у вас был такой опыт, или если вы пока только в теории можете это предположить. Что, по вашему мнению, стоит сделать в машине перед продажей, чтобы процесс прошел быстро и беспроблемно? Что в своей практике делали вы и заморачивались ли с подготовкой вообще? 488-448, звоните к нам в студию. Кстати, рассказывайте по этому номеру еще, как у нас там ситуация на дорогах обстоит прямо сейчас. Ну и группа в ВК, мобильное приложение для вас тоже открыты. Пишите.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Ну, давайте еще раз про дорожную ситуацию. Все, что нам известно на этот момент, благодаря звонкам наших слушателей, тому, что у нас есть интернет в студии.
2: Да.
1: И такие блага у нас здесь тоже появились. Не стало лучше у нас, судя по всему, в той точке, которая окружает съезд на улицу Подгорная. Что заезд с

0: полегче будет. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И желаю всем как можно быстрее добраться до вашего пункта назначения.
1: Нам еще Андрей написал, говорит, что я понял, это я так влияю на погоду, переоделся в летнее и понеслось. В июне переоденусь в зимнее и начнется жара.
0: Андрей, скорее переодевайтесь в зимнее. Не ждите июня.
1: Какое-то время назад мне Макс Байков поговорил, говорит, это все из-за тебя. Это все из-за твоей зеленой куртки, которая выглядит как зимняя. Поэтому у нас вот такая погода и установилась. Я переоделся, а Андрей-то нет, понимаешь?
0: Вот мы все выяснили.
1: Не
0: да.
1: только, да.
0: Слушай, но все это зависит. Вообще, на самом деле, вот эти вот стадии отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие, мне кажется, что я очень быстро их пройду и в четверг приду в шапке. Потому что я сегодня шел по улице Самойловой, и я поймал себя на мысли, что без шапки мне некомфортно. А на секундочку, я ее с 15-го, мне кажется, марта уже не надеваю.
1: Так, к разговору про торг, кстати, мы сегодня об этом в том числе говорим, про предпродажную подготовку автомобилей, что, по вашему мнению, стоит сделать в машине перед продажей, чтобы процесс прошел быстро и беспроблемно. Есть у нас комментарий, который Инна нам прислала в мобильном приложении.
0: Всегда перед продажей, пишет Инна, химчистка салона. Все должно вкусно пахнуть и блестеть. Но машины у меня всегда были в хорошем состоянии, без сколов и царапин. Ну, естественно, когда машина без сколов и царапин, это единственное, что остается, это химчистка салона. И, кстати говоря, практически во всех наставлениях и советах для автовладельцев, как готовить машину к продаже, мы встречали этот пункт одним из первых. Ну, по крайней мере, в части, касающейся подготовки именно салона. То есть химчистку прописывают, говорят, это никак не повредит.
1: Ну, абсолютно. Из тех советов, которые еще дают, мой любимый, это, конечно, прибраться. Прям его отдельным пунктом выносят. Ну, посмотри, здание.
0: Убрать из салона личные вещи. И мы уже выяснили, как сегодня писали наши слушатели, что это не лишнее. Рекомендация, потому что были найдены в багажнике однажды купленного автомобиля какие-то личные вещи, какая-то мини-юбка.
1: Да, абсолютно верно.
0: Кто-то пошел домой в трусах.
1: Все, владелец, да, оставил. Еще к нам пришло сообщение прямо сейчас, тоже по дорожной обстановке у нас информация свежайшая. Игорь нам написал, видимо, про нижнюю дорогу у нас речь.
0: На восьмую проходную лучше не суйтесь. Это напоминает тон сообщения. Увидит Джавдета, не трогай, он мой.
1: И подводя итог нашего сегодняшнего обсуждения, во-первых, спасибо вам за ваши комментарии, за ваши звонки и за ваши сообщения. Но ты знаешь, как будто тема сегодня вызвала вопрос, такое недоумение у наших слушателей. Из серии «За машиной нужно всегда, в принципе, следить».
0: Ага.
1: И,
0: есть такое.
1: Да, и всегда, знаешь, как будто ты внутренне должен быть готов, что в любой момент ты ее можешь продать.
0: Да.
1: Вот стоишь сейчас прямо на светофоре, и подходит к тебе человек.
0: Надоело.
1: И говорит, давай, делаем. 30 секунд еще есть, успеваем. И ты в этот момент готов со своей машиной легко расстаться, потому что у тебя все красиво и все всегда готово, потому что ты уважаешь себя и, соответственно, следишь за своим автомобилем.
0: Будем заканчивать. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. И вот сейчас вот у меня возникло... Может быть, обсудим как-нибудь в следующий раз подготовку автомобиля уже не к продаже, а к отпуску?
1: А чего? Хорошая тема, тем более летний месяц скоро наступит. Вячеслав Каверин, спасибо тебе за этот утренний круиз. У нас сейчас 2 минуты с пользой, а потом Катя Новикова. Мы надеемся здесь в прямом эфире.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Пропорции ингредиентов паштета по ГОСТу таковы. 1 килограмм готового паштета состоит из 560 граммов печенки, 300 граммов жира, 30 граммов пассированного репчатого лука, соль, сахар, специи. В домашний паштет хорошо бы добавить бренди, сливки, тушить печенку с сухим вином или белым вермутом. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Слово «паштет» пришло к нам из французского языка, а туда, видимо, из латинского «паста», что означает «протертое тестообразное». Французское же «пате» переводится уже как «пирог», потому что изначально паштеты часто запекали в тесте. Именно так они и выглядели, как маленькие мясные пироги. Гастрономическая культура приготовления паштета в тесте настолько бурно развивается во французской кухне, что там проводятся чемпионаты мира по этому делу. Разновидность паштета в тесте известный в русской литературе 19 века «Страсбургский пирог». Для начинки таких горячих паштетов часто используется и фарш из отварной рыбы. Знаменитый фаршмак – это тоже паштет. А еще ведь есть риет и терин. Риет – это блюдо с более грубой, чем паштет, текстурой, тоже измельченное, но не до настолько однородной пасты. А терин – фаянсовая или керамическая глубокая прямоугольная форма для запекания и блюдо, которое в ней приготовлено. Получается, что любой риет может быть паштетом, а запеченный паштет – это терин. Во Франции, кстати, паштеты считались едой знати, потому что их готовили с дорогими ингредиентами – печенью, трюфелями, коньяком. Простые люди чаще ели крестьянские версии из субпродуктов. И сегодня паштеты есть разнообразные. Мясные, рыбные, овощные, даже бобовые паштеты. Хумус, например, бобовый паштет. Фантазия кулинаров не знает границ. Утка, курица, треска, чечевица, грибы и орехи. Все может быть превращено в нежную пасту. Но классика – это печеночный паштет. Невероятно богат витаминами А, В12, железом, белком. Но, как и с любым деликатесом, главное – умеренность. Помним про 300 граммов жира на 560 граммов печени по ГОСТу. Занимательное. Паштет, оказывается, тот продукт, который допустимо заморозить. Ежели приготовили много, вот вам выход. Веганский вариант. Паштет из водорослей. Водоросли, кешью, нут и специи создают насыщенную пасту, которая удивительно похожа на традиционный паштет. И топ-5 самых дорогих вариантов под занавес. Франция. Конечно, фуагра, конечно, с черным трюфелем. $200-300 за 100 граммов. США и Канада удивляют паштетом из лобстера. Используется и мясо лобстера, и печень лобстера с маслом, сливками, со специями. Вкус получается морской, сладковатый, $120-150 за 100 граммов. ЮАР. Паштет из страуса. Печень страуса, между прочим, жирнее даже, чем у утки. И $200 за 100 граммов. Россия чем дорогим может удивить? Паштет из печени белуги. Иногда и икру тоже добавляют для усиления деликатного вкуса. Рыба редкая, охраняемая, поэтому такой паштет эксклюзивен. $400-500 за 100 граммов. Ну и Великобритания. Там грибной вариант, тоже дорогой. По цене и аромату может конкурировать с традиционными фуагра. Нут, кешью, грибы и белые трюфели. Роскошный паштет до $150 за 100 граммов. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Да, здравствуйте, всем доброе утро.
0: Мы тут сегодня про снежинки говорим с Вячеславом Каверином, причем с самого утра. Успела ли ты их застать?
1: Снежинки, да, конечно, как раз-таки проснулась и были снежинки, и выходил на улицу, тоже были снежинки. В общем, все это не сильно радует, конечно, но какой-то просвет все-таки вот там вот в районе Зеленого, напротив Зеленого мыса все-таки виднеется.
0: Это не просвет, это свежий снежный заряд, который к нам, как мне только что Вячеслав объяснил, только с залива, собственно, и может прийти. Так что, если вы еще не успели 26 мая посмотреть на снег, совсем скоро для вас будет повтор. Не хотелось бы, но какие.
1: Именно для вас.
0: Но какие варианты? Ты понимаешь, я уже который день, причем, смотрю из нашего эфирного окна на ту сторону залива, где-то вот в районе Мишукова. Пока у нас здесь смерчи, ураганы, оползни и все виды непогодных...
1: Ой, не хотелось бы все это вместе.
0: Погодных неудовольствий. Именно там, посмотри, на этом островке.
1: Я тебе про него и говорила.
0: Там солнышко.
1: Да.
0: И как будто...
1: Что там за райское местечко?
0: Как будто стоят какие-то туры по Мурманской области на вот сиюминутные организовать. Ну, просто тупо съездить, посмотреть, что ж там такое-то, почему там так хорошо, в принципе.
1: Слушай, ну, о катере, который ходит по заливу, нам уже заявили, уже есть, уже можно прокатиться, но осталось точки наметить.
0: Ну и хотелось бы все-таки в июне не в пуховике это проделывать, а ну хотя бы в легкой летней курточке на меху, знаешь, такая.
1: Ну, по воде только на меху, если да.
0: Так что определяйтесь, пожалуйста, с вашими летними планами. Сегодня как будто больше нам ничего не предвидится, только мечтать о классном будущем. Сегодня у нас окна закрыты покрепче, на всякий случай, чтобы снегом нас здесь в студии не засыпало.
1: Лишний раз... Что ты? Там не в таком количестве.
0: Ну, ты видишь, я немножечко драматизирую. Выкручиваю, и
1: да.
0: Ты говоришь, что нет, все не так уж и плохо, и как будто легче сразу становится.
1: Ну, вот.
0: Очень классная терапия.
1: Давай
0: у нас
1: так
0: здесь
1: и продолжать тогда в течение этих двух часов.
0: Всем доброе утро, ваши утренние ведущие здесь.
1: Да. Здравствуйте.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
3: Катя Новикова и Сергей Сачков.
2: Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
1: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 7530 12820.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: Paddy Swims, Mr. No at All, DJ Duck Remix.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — сушки, вкусная доставка в Мурманске, новинка, роллы в тубусе, восхитительно, удобно. 750-255.
2: Ну, смотри, тот заряд, который к нам шел с залива, как-то постепенно стал рассеиваться. Не хватило ему сил, чтобы хотя бы даже до центра нашего города дойти.
1: Вот-вот, я говорю, в Ленинском округе, видимо, остался.
2: Как-то ты злорадно об этом говоришь.
1: Ни в коем случае, ребята, ничего страшного, мы уже сегодня и на горе, и в Первомайке были под снегом.
2: Ты знаешь, я вообще надеюсь, что он просто где-то над нашим заливом прошел и нашему городу не достался.
1: Ну ладно, все, склонна тебе верить.
2: Пускай будет так вообще, в принципе, сегодня, в течение всего дня, хоть и градусы невелики, по-прежнему вместе с нами плюс 3 прямо сейчас на нашем термометре, а вообще плюс 5 максимум будет
1: все,
2: у нас.
1: Значит, снег будет таять, ребята, все нормально.
2: То есть такой подход у тебя сегодня, очень положительный.
1: Ну что, но мы не можем это изменить, поэтому давайте что-нибудь положительное найдем.
2: Ну, например, 27 мая, плюс 2, плюс 1, дождь со снегом. Прошу,
1: да.
2: Катерина, еще положительное.
1: Ну что поделать, 27 мая, у меня у родственников день рождения, будем отмечать в ресторане.
2: А если какой-нибудь народный календарь открыть, там вообще истерика будет наверняка. Ветер у нас остается северо-восточный, 4 до 8 метров в секунду, и прямо сейчас плюс 3 градуса, максимум до плюс 5 в сегодняшнем вторнике.
1: Спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. ИП Неверович Антон Викторович, ОГР НИП 318-519-400-213-55.
0: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: sleep if you're bored.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
2: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок недвижимости таит в себе множество скрытых опасностей. Одной из таких угроз является банкротство продавца. Заключение сделки с банкротом может повлечь за собой значительные юридические и финансовые риски для покупателя. Однако, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, эти риски можно серьезно снизить.
4: Многие специалисты по недвижимости, как частники, компании, пользуются агрегаторами проверок. То есть есть у нас компании, которые занимаются агрегатированием этих данных, пишут всякого рода роботы, боты раньше были. Сейчас вот это все через программы делается, подключение к сервисам. Многие данные, они общедоступны. Проверка доверенности, банкротство, паспорта на действительность. То есть это определенные сервисы на разных площадках официальные. И на них можно абсолютно официально получить информацию.
3: Стоит отметить, что получить информацию в некоторых случаях бывает недостаточно. Важно уметь ее проанализировать.
4: Конечно, судебное делопроизводство, общедоступный источник. Наличие долгов у приставов, общедоступный источник. Ты стратегически смотришь наперед, что может быть, какие перспективы юридические с точки зрения действий возможных кредиторов. Недостаточно просто проверить банкротство. Для этого должен сидеть человек, понимающий хронологию действий, как это все происходит, какие сценарии, как люди себя ведут, как кредиторы себя могут повести. Отсюда составлять картину будущего, отсюда определять, есть ли риски. Иногда можно даже определить, есть ли по рискам зазор, когда они наступят, можно ли сделать сделку и будет ли у этой сделки последствия.
3: Как отмечает Константин Винзовский, к сожалению, даже при самой тщательной проверке нельзя полностью исключить ситуацию, когда продавец будет признан банкротом уже после совершения сделки. Однако и это в ряде случаев не гарантирует проблемы добросовестному покупателю.
4: Когда мы говорим о банкротстве, не всегда сделка может быть оспорена, как часто утверждают, что в течение 3 лет могут в результате банкротства оспорить проведенные сделки. Если сделка была в рыночных условиях, не какая-то там мнимая с подставными аффилированными лицами, когда там человек что-то скидывает себя, там отдаривает и так далее. Она была настоящая, с проводкой денег и так далее. Изъять из оборота эту недвижимость из этой сделки, я не буду утверждать, что невозможно, но шансов немного.
3: Сделать покупку жилья максимально безопасной поможет тщательная подготовка к ней, которую можно провести сейчас даже самостоятельно, изучив открытые источники. Но в случае обнаружения факторов риска заручиться поддержкой специалистов.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
2: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
2: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
3: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
2: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
1: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
2: Для лиц старше 18 лет. Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
2: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «МОД». Местный маркет. Мясо есть. Героев североморцев 33А.
2: Ну, вот сейчас нам всем не хватает солнца. Отправляемся мы в ту страну, где солнце как раз-таки в изобилии. Светит оно около 330 дней в году, что делает этот остров одним из самых теплых мест на всем Средиземноморском побережье.
1: Вряд ли это одинокий остров, как в песне у Леонида Агутина.
2: Ну, да-да-да. По величине этот остров идет после Сицилии и Сардинии. Здесь находится одно из семи чудес света, античного мира. Это храм Афродиты. И по легенде именно Афродита родилась в водах Средиземного моря, античная богиня любви. Ну и, в общем-то, храм поэтому ей и посвятили. Родиной знаменитого сына Сыра Халум является эта страна, изготавливают его из смеси овечьего и козьего молока, а еще город Пафос является таким городом, где ежегодно проводится фестиваль античной драмы, там вот все так пафосно закидывают руки ввысь и глаза закатывают, все, что любит такая греческая драма.
1: Но только греческая драма, кстати, вдохновение на Патриках, конечно, и конечно. Казахи тоже
2: подойдут, да, ты думаешь?
1: На Пафосе. Ну, конечно.
2: Да, ну и последнее, что я хочу вам сказать. Это местечко является таким одним из самых популярных мест для свадебного туризма, потому что есть там прекрасные пляжи, есть романтические отели и вообще природные пейзажи просто восхищают. Мы сегодня, друзья, на Кипре с вами.
1: И на Кипре не то чтобы отдыхает, а почивает на лаврах Чарли Пут, такой вполне себе известный молодой человек. Даже если это имя вам ни о чем не говорит, то его песню, которую он поет таким высоким-высоким голосом в титрах фильма «Форсаж», где Пол Уокер и Вин Дизель, собственно, разъезжаются на автомобилях и говорят друг другу «See you again». Это вот, собственно, вот этот вот талантливый молодой человек. Выпустил он в 2026 году свой новый студийный альбом. Буквально вот в марте этого года он у него появился. И все визуальное оформление, да и музыкальное в том числе.
2: Какой-то из прошлого немножечко.
1: Абсолютно верно. Да. Причем это такая крутая стилизация, mm-hmm. что если ты эту песню услышишь без какого-то комментария, то подумаешь, что ну вот, 83-й год, в принципе, и вернулся.
2: Фотография такая же на студийном альбоме. Очень.
1: Времени, так что сейчас классный фанк будем слушать с вами от Чарли Пута. Рассказывают и он сам, и те, кто рецензировали уже этот сингл, о том, что вдохновляет он и мотивирует как самого Чарли Пута, так и того, кто эту песню слушает и говорит, совет раздает нам о том, что не вините себя, что бы вы ни делали.
2: Да что вы, какая прелесть.
1: Мне кажется, если вы слушаете это на работе, прям то, что нам всем нужно, и погоди, сколько музыкантов принимали участие.
2: Распечатайте эту фразочку и запишите, а тут целый оркестр.
1: Самый настоящий,
2: конечно.
1: Его
2: скрипок-то
1: слышим.
2: Скрипок-то одних сколько?
1: Так, виолончель еще.
2: Ага.
1: Конечно, и все это, смотри, продюсирует, собственно, сам исполнитель.
2: Понятно.
1: Чарли Пут. Beat Yourself Up у нас сегодня в золоте чартов. Давайте послушаем.
2: Давайте.

Вы знаете, я бы не удивился, если именно таким треком бы и открывался фильм «Поездка в Америку», мне кажется, 86-го, что ли, года. Ну, потому что песня прямо-то как будто оттуда и звучит, хотя новинка. В марте 2026 года Чарли Пут выпустил «Beat Yourself Up», который сегодня у нас на первом месте оказался в нашей рубрике «В золоте чартов». Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть хочется шашлыка». В мясном маркете замаринуют для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте. Маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев североморцев 33А 701-702.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
6: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек. Мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева. ТРК «Плазма». Универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса 38. Корпус 1. Автоключи. Парковка ТРК. Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
7: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Sam Feld is a Bizou и Norma Jean Martin into the Stars.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культпицца». Мы создаем культуру ВКонтакте и сайт Культпицца.
2: Разыгрываем прямо сейчас 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа Культпицца. А вот телефон нашей студии сегодня озвучивать не нужно, потому что есть у нас слушатель уже, который к нам дозвонился. Доброе утро.
1: Здравствуйте, давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Меня зовут Евгений.
2: Евгений, вновь вам здравствуйте. У нас правила все еще остаются прежними. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Напоминаем, что над первым предложением вы вообще не заморачивайтесь, не беспокойтесь. Мы просто рассказываем вам исторический факт. А вот над его подробностями, то есть над предложением номер два, прям крепко нужно поразмыслить. И вот если с ним вы будете согласны, отвечаете ваше «да». Ну а если чувствуете, что тут наврано откровенно, говорите тогда смело «нет», ничего не бойтесь. И за это мы плюсики вам тоже выставляем. Ваши секунды, да, вот, в принципе, они уже и поехали.
1: Мы
2: удачи.
1: Желаем вам удачи.
2: Любви, терпения, благополучия. Всего самого наилучшего. И поиграем еще и заодно. Поехали. По народному календарю Лукерья Комарница. Сегодня, если много мошек, готовь по грибы, лукошек. Верите в такую примету?
3: Нет.
1: Мошки грибам.
2: А вот зря люди рифмовали, придумывали для вас. Ну, а если много комаров, то это к урожаю ягод, пускай и без рифмы. 26 мая – день снежного барса. Они не умеют рычать. Верите в такое?
3: Да, верю.
2: А вы правы абсолютно, они вместо этого мурлыкают. Угу. И всем все равно страшно. 130 лет назад учреждена медаль в память о коронации императора Николая II. На медали изображены скипетр и салют. Все верно?
3: Ну да.
2: Да вот вообще, вы что? Там всего лишь портрет Николая II. Какой салют? Там скипетр и держава обычно идут.
1: Хотя бы,
2: если,
1: да,
2: в принципе, они там фигурируют. 1923 год, прошла первая автогонка 24 часа Лимана. Все 24 часа за рулем сидит только один пилот. Да или нет?
1: Как думаете? 24 часа за рулем.
2: У них есть, вы знаете, жесткое правило, что один человек не больше 8 часов за рулем, иначе,
1: конечно,
2: могут быть очень неприятные последствия. 88 лет назад заложен фундамент завода Volkswagen. Первой моделью был Volkswagen Tiguan. Все верно?
3: Нет.
2: Ну, конечно, нет. Он появился гораздо позже. Вот легендарный Volkswagen Жук.
1: Это он.
2: Вот с него все и началось. В 1966 году государство Гайана получило свою независимость. Находится Гайана в Африке. Да или нет?
1: Гайана в Африке?
2: Нет. Вы правы, кстати. Да, вы правы. Я просто даже не знал про такое государство, честно вам скажу. Оно в Южной Америке между Венесуэлой и Бразилией. 61 год музыканту Ленни Кравицу. Однажды он был хедлайнером российского музыкального фестиваля «Максидром». Верите в такое?
1: Ленни Кравиц выступал в России на «Максидроме».
2: А, в далековатом,
1: да,
2: уже, правда, 2008-м, но да, и такое тоже бывало. Давайте успеем последний вопрос. Дело в том, что свой день рождения сегодня отмечает певица Анжелика Варум. Ее настоящее имя – Мария. Верите в такое?
3: Да, да, верю.
2: Все правильно. Вот фамилия у нее абсолютно не придуманная. Варум есть Варум.
1: Так, Евгений, ну что, все вопросы заданы и всего лишь три промашки. Это значит, у вас 5 с плюсом сегодня. Очень хороший результат. Можно даже претендовать на победу. Но будет ли победа в ваших руках, узнаем мы только через час, потому что будет второй раунд игры 120. Да. Фактомат.
2: Ты понимаешь, вот прям хочется тебе вернуться
1: Фактомат.
2: В те времена. Никак
1: мне все нравится
2: не ложится
1: в сегодняшнем дне.
2: А подсознание говорит совсем другое. Евгений, вы, пожалуйста, оставайтесь на линии. Возможно, не сразу мы с вами созвонимся. Сейчас с Катериной здесь выясним отношения. И потом она с вами уже, я надеюсь, пообщается.
1: Спонсор рубрики «Доставка Культпицца». Новый культ в городе. Попробуйте пиццу с нежнейшими бортиками, которые тают во рту. Неаполитанское тесто по классическому рецепту. Более 20 видов начинок от классической маргариты до экзотических сочетаний с фисташками или манго. ВКонтакте и сайт «Культпицца». ООО «Зимовка», ОГРН 12-15-10000, 63-95 или «Ледокольный проезд 6».
0: Фактомат.

0: спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. При покупке абонемента – обертывание стикс или скрабирование в подарок. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
2: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон.
0: С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы – компьютерная академия ТОП. Раннее бронирование в летний IT-клуб для ребят 7-14 лет. Технологии, наука и творчество в одной программе. Компьютерная академия ТОП. 21-52-72.
5: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
7: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
6: Партнер программы «Мясной бар Top Blade». Супер акция. 2 премиальных стейка «Рибай» плюс «Нью-Йорк» по цене одного.

0: Успейте до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
1: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ «Эксперт Мурманск» вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83.
2: Все очень стремительно меняется у нас сегодня за нашим студийным окном. Предполагаю, что и за вашим окошком тоже. Только что у нас здесь был и снежный заряд, и солнышко выглядывало на той стороне залива. Сейчас просто ясно и по ощущению очень спокойно, но по крайней мере в центре нашего города.
1: Ну а наш студийный термометр показывает 5,4. Идем на повышение.
2: Настолько
1: даже.
2: Настолько точный прогноз,
1: да,
2: у нас
1: абсолютно.
2: Сегодня. Ветер по-прежнему северо-восточный от 4 до 8 метров в секунду. И в целом нам сегодня в течение дня, говорят, выше, ну в среднем плюс 5 градусов, не поднимется у нас столбик термометра, да хотя бы без осадков, и уже на том было бы.
1: Устраивает.
2: Спасибо. Потому что завтра обещают нам дождь со снегом по-прежнему. И плюс 1,2 градуса
1: максимум.
2: А что
1: там с ветром завтра?
2: А давай поглядим. Ветер у нас, ну, 6-7 метров в секунду.
1: Да, да.
2: В общем, не териберка, и это тоже очередной плюс завтрашнего дня. Напоминаем, что прямо сейчас, я прям скажу, как Катя Новикова, плюс 5,3.
1: Не получится.
2: Ты понимаешь, настолько стремительно у нас меняется погода, что буквально отвернулся, и уже что-то новое.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр, МРТ-эксперт, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации, доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов, без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 707-105.
0: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 707-105. Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
1: Пам-пара-пам.
3: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
4: Подробности по телефону 55 11 11.
3: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
5: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
9: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Трындятина.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Новый культ в городе, ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
2: Слушай, у меня такая подборка новостей про туалетную бумагу.
1: Про летние коллекции. Я правильно понимаю?
2: Да, она уехала в отпуск. Я просто не знаю, с чего начать. Как ты хочешь?
1: Ну, давай так, после слова «туалетная бумага» я больше не слышал в принципе ничего.
2: Ну ладно, ну давай тогда с этого. В общем, британский бренд туалетной бумаги подметил, что свежая пресса обычно лучше всего читается где? Комнате. И вот компания одна выпустила журнал из туалетной бумаги. Внутри кроссворды, гороскопы и приветственное слово главного редактора. Даже есть все, как в обычном, настоящем, таком хорошем глянце.
1: Надеюсь, что без его фотографии только.
2: Ну вот
1: было
2: да.
1: Было бы неловко.
2: Что делать дальше с этим журналом, решает тот, кто его читает.
1: Ты знаешь, а пресвятые новости сегодня я принес, судя по всему, после твоего пассажа. Дело в том, что пришла информация от регионального реестра нашего ЗАГСа о том, какие имена выбирают мурманские родители для новорожденных.
2: Да, я ознакомилась с этой информацией.
1: В 2026 году я этой тенденции очень рад, я тебе так скажу.
2: Ну давай,
1: потому что я слышу периодически, как зовут детей в магазинах, и в поликлиниках, и на детской площадке. Думаю, а вы вот склеивали вообще с отчеством и с фамилией то красивое имя, которое вы выбрали.
2: Подожди, а как дальше будут жить их потомки? Дети, которые будут носить эти отчества?
1: Отчество. Ну, давай так, а точно в 2026-м детям, которые появились у нас в Мурманске, будет гораздо проще и легче. Среди мальчиков наибольшей популярностью пользуются имена Михаил,
2: хорошо,
1: Александр,
2: тоже.
1: Роман. У девочек лидирует Мария, Анна, София.
2: Все, Миланы закончились, Милены тоже. Ну, слушай, я вспоминаю, как однажды еще в магазине «Евророс» на весь магазин кричала одна женщина. «Панкратий! Панкратий! Ты где? Панкратий!» Конечно, весь магазин обернулся не на шутку. Мальчик нашелся. Нашелся. Мальчуган трехлетний, да.
1: А давай еще про новости трендовые, которые нас окружают. Дело в том, что возвращаются не только вот эти самые имена, но еще и мемы из прошлых лет. Ты наверняка помнишь такую картинку, где совсем юный пацаненок сидел в костюме в болоте. Не помнишь?
2: Да. Нет, кстати, я не знакома с этим мемом. Школьник в болоте.
1: Да, в общем, мем 2016 года как символ, знаешь, такой усталости от офисной работы. Дело в том, что была конкурс на необычную фотосессию от известного в то время паблика во ВКонтакте, и он решил, что он хочет победить, залез в болото, притащил туда стол и, собственно, стал победителем. Он получил путешествие, это было 10 лет назад, поездку в Кыргызстан.
2: Слушай, ну здорово, что он вот так вот творчески подошел. Кстати говоря, вчера у меня тоже была минутка вечернего творчества. Сын говорит, слушай, ну ты помнишь итальянские вот эти мемы, балерина капучино, либо еще что-нибудь такое?
1: Бомбардино крокодила.
2: Да, да, говорю, плохо помню. Он говорит, ну давай, сейчас включаем, значит, и кто больше отгадает. Знаете, итальянские мемы, так и итальянский язык можно выучить. Я вам скажу.
1: Ты знаешь, вот я не просто так тебе эту историю рассказал. Дело в том, что спустя 10 лет этот мем сейчас вернулся. И
2: да
1: вновь он стал популярен.
2: Как его откопали.
1: Да, так я тебе больше скажу. Этот парень спустя время потом еще и сделал обновленную версию.
2: И сделал карьеру, судя по всему.
1: Он там уже вице-директор болота, судя по тому, как он выглядит. И ты знаешь, да, вот этот перформанс отражает, как описывают в социальных сетях сейчас состояние рабочего общества, офисных клерков, которые погрязли вот в этой болотистой работе.
2: Ну, так что ж поделать.
1: Своей актуальности он не теряет.
2: Бренд Zola выпустил летнюю коллекцию. Она вдохновлена эстетикой путешествий. Но, с другой стороны, чем еще, в общем-то? Объединяет образы из разных сценариев от поездок за город и прогулок у воды до динамичных будней в мегаполисе. И в основе коллекции лежат лаконичные силуэты, натуральные оттенки. О, это я люблю. Ну и среди ключевых моментов, понятно, морская полоска актуальна в любом сезоне. Фактурное кроше, вышивка и этнические орнаменты.
1: Что бы это ни означало,
2: приглядите, для мужчин там тоже все есть.
1: Что-то на модном языке звучит. Спонсор рубрики «Культ пицца». Не просто доставка, неповторимая атмосфера, где каждый кусочек маленький шедевр. Сочная пицца, пикантный рамен, смеш-бургеры с вкусными начинками, салаты, закуски. Вступай в культ вкусной еды. ВКонтакте и сайт «Культ пицца».
2: ООО «Зимовка», ОГРН 1215, 10 000, 63 95, ледокольный проезд 6.
0: Трындятина.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
2: Привет, обед!
1: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
2: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
1: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
2: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
3: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
4: Катя Новикова и Сергей Сачков.
3: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культпицца». Скидка 15% по будням с 13 до 16. Вконтакте и сайт Культпицца.
2: Как тебе песня, с которой мы сегодня заходили на фактомат? Она понравилась еще и нашему слушателю. Мне кажется, именно она побудила его дозвониться вот прямо посреди трека.
1: Давай
2: надеюсь, что
1: тогда
2: вы все еще здесь с нами,
1: да,
2: на связи. Здравствуйте.
1: Алло, кто на связи? Как
3: Алло,
1: вас зовут?
3: Роман.
1: Имя?
2: Роман, здравствуйте. Для вас тоже правила сохраняются такими же, как и для Евгения. Ровно час назад мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня, 26 мая. На календаре от вас только да или нет, в зависимости от степени вашего согласия с тем, что мы здесь озвучиваем. Тоже желаю вам
1: не
2: удачи.
1: Не надо сомневаться, Роман.
2: Абсолютно верно. Нам практически об этом известная поп-песня говорила 15 лет назад. Поехали, ваши секунды. Вот уже и тоже начались. Лукерья комарница по народному календарю. Сегодня мужикам в поле обед приносили в лукошках. Верите в такое?
3: Нет.
2: Второе название этого праздника – лукошница, так что и такое бывает в народном календаре неисповедимой его пути. Сегодня день снежного барса. Снежные барсы умеют ходить по глубокому снегу, не проваливаясь в него. Да или нет?
3: Да.
2: Все из-за широких лап, как у рыси. Ваш первый плюс, вы правы. А мы идем дальше. А в 1896 году учреждена медаль в память коронации императора Николая II. Таких медалей отчеканили всего 100 экземпляров. Верите в такое?
3: Да.
2: Зря, их больше 150 тысяч раздавали, причем несколько лет. Все-таки такое большое событие в истории Российской империи. 103 года назад прошла первая автогонка 24 часа Лимана. Длина трассы 800 метров. Гонщики катаются по кругу. Все верно?
1: По кругу? Гонщики катаются.
2: Вы представляете, 24 часа. С ума сойдешь. Трасса идет больше 13 километров, в том числе и по городу. Но все равно очень все это непросто. 1938 год заложен фундамент завода Volkswagen. Их слоган «Управляй мечтой». Все верно?
1: Volkswagen? Управляй мечтой.
3: Нет.
2: Конечно, Volkswagen это Dassault, а вот управляя мечтом, то Toyota. 60 лет назад государство Гайана получило свою независимость. И это единственная страна в Южной Америке, где ни разу не было государственного переворота. Верите в такое?
3: Да.
2: И это единственная англоязычная страна на этом континенте. Может быть, эти факты все-таки как-то связаны между собой. День рождения отмечает сегодня музыкант Ленни Кравиц, певица Зои Кравиц. Это его дочь. Верите в такое?
3: Да.
2: Она еще и актриса, и модель, в общем, как и полагается, человек талантливый. Завершающий вопрос для вас. Свой день рождения сегодня отмечает певица Анжелика Варум. Ее муж Владимир Пресняков. Все верно?
3: Нет.
2: А, конечно, у нее-то Леонид Агутин, хоть и большой друг Преснякова-младшего.
1: Ну что, Роман, давайте посчитаем плюсы. 1, 2, 3, 4, 5. А у Евгения-то тоже 5 правильных ответов. Что будем делать, Сергей?
2: Мы зададим Роману сейчас контрольный вопрос. Очень, кстати, непростой.
1: Да.
2: Прямо сейчас.
1: Что, будем заваливать?
2: Ну, давай сейчас узнаем. Роман, верите ли вы, что лето начинается через 120 часов? Да или нет?
3: Да.
2: Ровно 5 дней нам осталось, и 1 июня на календаре в понедельник у нас воцарится, а Роман встречает сегодняшний день с пиццей. Мы вас поздравляем.
1: Ура!
2: Какая искренняя радость была сейчас, Катерин.
1: Не, я просто пыталась подсчитать, действительно столько часов осталось до календарного лета.
2: А уже меньше, мне кажется, время-то вон как бежит. Роман, вы, пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам сейчас расскажем за эфиром, как же ваш приз заполучить.
1: Спонсор рубрики «Доставка Культпицца». Новый культ в городе. Пицца, где хрустящая корочка идеально сочетается с сочной начинкой. Нежный бургер с изысканным трюфельным соусом покорит с первого кусочка. Традиционный японский рамен согреет и подарит наслаждение. Ледокольный 6. ООО «Зимовка», ОГРН 12, 15, 10 тысяч, 63, 95, ледокольный проезд 6. Фактомат.

0: Бой эфирного дня, солнце выглянуло, и все опять там же, на той стороне залива.
1: Ну, я знаю, куда мы с тобой отправимся. Никакого эвфемизма, реально, на ту сторону залива. А, еще и классная композиция у нас звучит прямо сейчас в песне дня. Дело в том, что сегодня Всемирный день рыжих.
0: Так вот оно, солнце-то где?
1: Да, и Эд Ширан по этому поводу у нас вроде с Прокэмером распевает в завершении нашего утреннего шоу. Завтра услышимся на 104.5. Будет здесь Катя Новикова.
0: И Сергей Сачков.
1: Ваши утренние ведущие.
0: Все, пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Хольский транспортный терминал» – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. В России стремительно растет объем мошенничества в сегменте добровольного автострахования. Как сообщает телеканал «Известия», по итогам 2025 года ущерб страховых компаний от недобросовестных действий автовладельцев достиг почти 2 миллиардов рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. В первые месяцы 2026 года негативная динамика усилилась, убытки выросли еще на 15%. Кроме того, заметно увеличился и средний размер страховых выплат. Злоумышленники чаще всего инсценируют полное уничтожение машин. Одна из самых популярных схем – подставные ДТП, которые организуют на пустых дорогах без свидетелей и камер видеонаблюдения. После получения страховки поврежденные автомобили ремонтируют и перепродают. Среди регионов лидеров по числу подобных преступлений называют Смоленск. Также в зоне особого риска находятся Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Страховые компании предупреждают, что разгул мошенничества может привести к подорожанию полисов КАСКО. По предварительным оценкам участников рынка, цены могут вырасти примерно на 5%. Это означает, что добросовестно водители фактически вынуждены переплачивать за действия аферистов. В связи с этим страховщики призывают усилить контроль и наладить более тесный обмен данными с МВД, а также предоставить им доступ к городским камерам видеонаблюдения. Большинство автовладельцев России приводят машины в порядок перед продажей. Как выяснил автомобильный портал «Дром», опросив более 6 тысяч водителей, 37% респондентов проводят основательную предпродажную подготовку. Еще 31% ограничивается мелкими доработками и столько же продают автомобиль без каких-либо улучшений. Опрос показал, что активнее всего готовят авто к продаже жители Забайкалья. 47% опрошенных там приводят машину в полный порядок. Высокие показатели также в Хакасии, Якутии, Омской области и Краснодаре. В Краснодарском крае по 44%, а вот совершенно не заморачиваются продавцы в Томской области 39%, в Санкт-Петербурге 38% и Кемеровской области 37%. При этом в Москве доля тех, кто готовит машину основательно, 41%, почти вдвое выше, чем в северной столице, 26%. Спонсор программы – компания «Хольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной

0: и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал, сайт ktt-51.ru. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
1: Акселератор.

0: на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон.
3: С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
1: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
5: You are listening to Power Hit Radio. Get the hits. Get the hits.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Тысячи семей в регионе уже воспользовались возможностью оплачивать квитанции онлайн. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, перейти на электронную квитанцию несложно.
3: Мы предлагаем получать платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах в электронном виде, в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте Росатомэнергосбыта. Уже 128 554 жителя Мурманской области перешли на электронные квитанции. Через мобильное приложение и личный кабинет собственник помещения может произвести оплату без комиссии, получить электронный платежный документ, управлять несколькими лицевыми счетами в одном личном кабинете, получить информацию о состоянии задолженности или наличии переплаты, получить доступ к истории начислений и оплат, к информации по лицевому счету, отправить обращение с возможностью прикрепления документа.
2: Чтобы перейти на электронную квитанцию, необходимо в любом из офисов обслуживания Росатомэнергосбыт написать заявление в свободной форме с указанием адреса электронной почты для направления платежных документов,
3: приложив при этом документ, подтверждающий право собственности на такое помещение. В личном кабинете или в мобильном приложении Росатомэнергосбыт поставить галочку в разделе «Квитанция», либо обратиться по электронной почте, указанной в квитанциях. Вопросы также можно задать через горячую линию в рабочее время по будням с 9 утра до 13 и с 14 до 17 часов по телефону 8 800 15 2 69 23 35.
2: Еще раз напомню, электронные квитанции за капремонт в Мурманске можно оформить через личный кабинет на сайте фонда капремонта Мурманской области или филиала Росатомэнергосбыт, где они приходят в формате PDF на e-mail. Документы также доступны на портале Госуслуг и в приложении «Госуслуги Дом».
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. 104.5 FM. Get the hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
2: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
3: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
2: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся два десятка жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 30 128 20.
3: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Powerhit Radio представляет. Летний QR-микс в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранные музыкальным редактором Powerhit Radio. Партнер проекта «Северное Нагорное». 31 мая в честь Дня защиты детей праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Забудь о правилах, твори свободно. Подробности на snmall.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
6: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
7: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Быстрая доставка по Ленинскому и Октябрьскому району. 964-680-16-00. ИП Никитин Александр Владимирович, Угорнип 321-519-018-171.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: 51 региона.
1: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. nissan-murman.ru. Отопительный сезон в Североморске завершится 28 мая. Соответствующее постановление подписано главой ЗАТО Владимиром Евменьковым. Ресурсоснабжающим и управляющим организациям поручено обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в жилой фонд. При этом подачу горячей воды и теплоснабжение организуют в акушерском отделении больницы, а также в детской поликлинике. В трех школах ЗАТО отключения производить не будут. Коммунальные службы начнут проведение ремонтов и подготовку к следующему отопительному сезону. В разных частях Североморска и в Сафонове пройдет масштабный капитальный ремонт теплосетей. Он позволит повысить надежность и качество тепла и горячего водоснабжения в следующем сезоне. Напомню, в Мурманске отопительный сезон завершился еще 21 мая. В Мурманске на пешеходном переходе сбили девочку, а в Кандалакше пострадал пассажир автобуса. Как рассказали в УМВД России по Мурманской области, за прошедшие выходные на дорогах региона произошли 4 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб. В Кандалакше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «ПАС». Водитель совершил резкий маневр. Один из пассажиров получил незначительные телесные повреждения. Смертельное ДТП произошло недалеко от Пушного. На обочину съехал и перевернулся автомобиль BMW 525. Он следовал в сторону Мурманска. Водитель 87-го года рождения получил несовместимые с жизнью травмы. В Мурманске водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением. В результате он и его пассажир получили телесные повреждения. В воскресенье днем в районе дома номер 42 на улице Полярные Зори в Мурманске пострадала девочка. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее сбил автомобиль «Чинган». Несовершеннолетнюю доставили в больницу, назначили амбулаторное лечение. Как сообщили в госавтоинспекции, сейчас решается вопрос о правовой оценке действий водителя иномарки. Интерактивные карты ремонта дорог Мурманска помогут водителям составить маршруты. Глава города Иван Лебедев в социальных сетях рассказал о появлении интерактивной карты. Сейчас в столице Заполярья работы ведутся на 19 участках дорог. Чтобы ежедневно не мониторить новости об изменениях перекрытий и планов проезда, водители могут составить свой маршрут на интерактивной карте. Она доступна по ссылке на странице главы города Ивана Лебедева в социальной сети ВКонтакте. В Мурманске на улице Ленинградской появится более 100 деревьев и кустарников. Общественное пространство украсят сирень, калина, горные сосны, липы и рябины. Об этом сообщили в администрации города. Озеленение уже началось. Первые 30 кустов сирени доставили на место. Ну а финальный аккорд украшения саженцами. Улица Ленинградская запланирована 1 июня. В этот день торжественной обстановки новые растения посадят юные мурманчане и почетные граждане города Мурманска. Отмечается, что концепцию высадки деревьев и кустарников, а также ухода за ними помогли составить специалисты Полярно-Альпийского ботанического сада. Спонсор выпуска новостей.

Все представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ. Оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21 43 67 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14 часов. Heat Radio.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки-бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74.
2: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Реклама.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: 3 месяца в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
0: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
4: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
5: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
6: Подробности по телефону 55 11 11.
5: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
4: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений. Здоровье не купить, но можно. Нужно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
7: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: названия треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442. 104.5
12: 104.5
13: Today's best music
14: FM
15: Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
2: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
3: «Черри Тига 9». Вершина модельного ряда «Черри». Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет «Черри Мурманск». Кольский, 118. 3-3-0-0-0.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Power Hit Radio представляет. Летний QR-микс в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранное музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта «Мурманск Молл» представляет летний кинодень 31 мая. Бесплатные киносеансы для детей и родителей. Провожаем весну и встречаем лето вместе. Вход свободный в порядке живой очереди. 31 мая. «Мурманск Молл», кинотеатр «Мираж». Подробности на murmol.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
7: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один. Каждую субботу в 16 и в воскресенье в 11 часов.
5: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Укрепление натуральных ногтей системой IBX. Шмидта 39-1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы — ТЦ «Северная Нагорная». Ждем детей и взрослых на праздник творчества и фантазии. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Участвуй, получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно. На нашем празднике все можно. 31 мая в полдень. Без возрастных ограничений.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все, в любую погоду.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
5: В продаже «Тойота RAV4», «Volkswagen Tiguan», «Kia Sportage», «Audi Q5» 2026 года выпуска.
4: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
5: Звоните 25 25 50.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
8: Партнер программы – компьютерная академия ТОП. Раннее бронирование в летний IT-клуб для ребят 7-14 лет. Технологии, наука и творчество в одной программе. Компьютерная академия ТОП. 21-52-72.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и Паникитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74.

0: Fresh Music. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned on Power

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
4: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
5: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
4: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
3: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
4: Для лиц старше 18 лет.
6: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
7: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
8: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
11: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
6: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. Feel the power. Power. Power Play.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапит». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. При покупке абонемента – обертывание стикс или скрабирование в подарок. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is Power Play. New and fresh music.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Джилиманджаро «Флагман». Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике». Power Heat Radio.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и по Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74. Power Hit Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман – специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. nissan-murman.ru. Для школьников Мурманской области завершился учебный год. 26 мая ученики начальной и средней школы, а также 10-х классов ушли на каникулы. Для выпускников сегодня в Ледовом дворце спорта праздничное мероприятие «Городской последний звонок». Девятиклассникам и 11-классникам предстоит еще сдать экзамены. Более 11 тысяч учащихся школ, гимназий, лицеев будут сдавать выпускные государственные экзамены. И в продолжение темы Краеведческий музей поздравляет выпускников школ. Сегодня до 19 часов выпускники 9 и 11 классов могут посетить Краеведческий музей абсолютно бесплатно. Приглашают посетить музей после выпускного в Ледовом дворце можно компаниями или целыми классами. Вход свободный также для всех школьников. Предварительная запись не требуется. К другим новостям. В Мурманске приступили к ремонту медицинского колледжа и детского сада номер 130. Работы проводятся в рамках программы «На севере жить» и национальных проектов «Семья и молодежь и дети». Как сообщили в Минстрое региона, обновление сегодня идет уже на 17 объектах образования. Где-то подрядчики только завершают демонтаж старой отделки и оборудования, ну а где-то уже переходят к чистовой отделке. Главная задача – завершить капитальный ремонт объектов к новому учебному году, отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. Здание Мурманского медицинского колледжа на улице Ломоносова заменят окна, укрепят фасад, обновят отмостку и установят архитектурно-художественную подсветку. В детском саду номер 130 на улице Крупской обновят крышу, смонтируют вентилируемый фасад с подсветкой. Строители уже начали устанавливать каркас новой кровли и утеплять стены. Всего в 2026 году в Мурманской области планируют капитально отремонтировать 18 учебных заведений. В столице Заполярья открыли новый памятник архиепископу из Керчи, военному хирургу Валентину Воина Ясенецкому, известному также как святитель Лука Крымский. Он писал учебники для будущих хирургов, которые актуальны до сих пор, и в то же время служил в храмах, за что был не раз приговорен к ссылкам. Памятник установили возле духовного реабилитационно-спортивного центра в Мурманске. На железнодорожном вокзале Мурманска состоялось необычное спортивное мероприятие для пассажиров. Железнодорожники, участники сетевого фестиваля «Дорога единой» провели на привокзальной площади спортивную зарядку для всех желающих. Как сообщил ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги Василий Рябков, пассажирам также раздали памятки о том, как можно заниматься мини-гимнастикой прямо в поезде. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ. Оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21 43 67 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
0: Если села батарейка...

0: Всем добрый день, вторник, 26 мая, и совсем не так страшно за окном, как нам представлялось вчера. Впрочем, говорили, что сегодня во второй половине дня усиление ветра и снег. Ну да, согласна, еще не вечер. У микрофона Мария Фрейман, программа Power Your Day. Сегодня замечательный день, и тому много причин, о некоторых расскажете вы в своих сообщениях, когда будете передавать приветы и поздравления своим друзьям и любимым. И общий повод для радости. Да, день последнего звонка. Кое-кто сегодня покидает школу навсегда. Заказывайте песни для мурманчан, для себя лично и для тех, о том, о ком вам приятно думать. Сайт, приложение, группа ВКонтакте. Сообщения отправляйте в студию с помощью этих ресурсов. Всем желаю супер дня и начинаем.
1: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция мая. Рибай плюс Нью-Йорк. Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day.
2: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
3: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
4: Подробности по телефону 55 11 11.
3: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
5: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
8: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-2072. Сайт окнаarias.ru.
9: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам.
10: Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
11: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города. В Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
12: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
13: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Только-только стартовали уже 6 музыкальных заявок, так что начинаю выставлять плейлист в порядке живой очереди. Сейчас будет привет Семену от Зерба Риты Оры. А вот все, кто желал новинку от Рампеса, смогу порадовать вас сразу после прогноза погоды.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки, вкусная доставка в Мурманске, новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно – 750-255. В городе плюс 5 градусов, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра на территории региона ожидается облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега утром и днем местами сильные. Может быть, все вот эти погодные неприятности с сегодняшнего вечера перенеслись на завтра, хоть бы, чтобы наши дети, выпускники, смогли сегодня нормально погулять. Ветер завтра ожидается северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до плюс 6 градусов в течение суток. Ну и конкретно в столице Кольского Заполярья 27 мая облачная погода, временами мокрый снег. Ветер ночью умеренный, а вот днем сильный, и температура воздуха будет колебаться в пределах 1-3 градусов выше 0. Сейчас в городе плюс 5. Спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое, теперь одна рука. Свободно, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. ИП Неверович Антон Викторович, Огрдниб 318-519-400-213-55.
0: Power Yoday. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: From Bessa, You're Lonely Tonight.

Несколько минут назад в студию позвонила Ольга. Она такая же мамочка сегодня, как и я. Мы сегодня, как и многие мурманчанки и мурманчане, были на последнем звонке своих детей. У Ольги сын Кирилл и закончил школу, 9 класс. Мой Илюшка тоже. И он с друзьями из класса пошел сейчас бродить по городу. Так что вот эти компании, куртки нараспашку, эти ленточки выпускник 2026, они, конечно, мельтешат по городу повсюду. Так что, друзья, улыбайтесь этим мальчишкам и девчонкам. Им предстоит большая-большая жизнь. Ольга желает своему выпускнику Кириллу радости и светлой дороги. И мы сошлись в разговоре на том, что да, сегодня праздник, на елки-палки в зале выпускной рыдали все. И вот в честь наших слезок мамочкиных, эти слезки о любви, от умиления, от счастья. И вот в честь них пусть поет Селена Гомес. Песня называется «Ты моя песня». О любви посвящена она нам, родителям, у которых дети сегодня выпускники.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: BLG. Надежность в движении.
9: Опять интернет глючит.
10: В танках пинг высокий.
9: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
11: Ваня, помоги! Ты же программист!
12: Как вы мне надоели.
13: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
14: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
9: Вот это Ситилинк.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Мод» и мясной маркет «Мясо». Есть героев североморцев 33АМ. В рубрике «Автохит» у нас трек 2020 года от Марув. История оскорбленной любви вообще-то, поэтому звучат угрозы. Не заходи на мою территорию, иначе тебе не поздоровится. Эти слова обращены к сопернице, которая, ну, судя по всему, не гнушается никакими способами, чтобы поймать в свои сети ее парня. Похоже, девушки миром не разойдутся. Но вот когда подобные ситуации появляются, сразу вопросом задаешься, зачем тогда такой парень, если его можно на него так вот накинуть сетку или поймать на крючок. Итак, автохит

рубрике представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно, свежее мясо, свинина, говядина, баранина, курица, разделка на месте. Выбирайте любой кусок, собственное производство полуфабрикатов, только из качественных продуктов по-домашнему и профессионально. Натуральные специи, пельмени, манты и вареники ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. Героев североморцев 33А 701 702.

частенько присылаете заявки и ничего не подписываете. Иногда даже имени. Ну, понятное дело, занятость на работе у всех разная, поэтому ставлю и иногда и не предваряю никакими комментариями. Имейте в виду, и так бывает, и так тоже можно. Иногда и настроение у человека может не быть, что-то писать кому-то, да? У нас свободный формат отношений, так что...

0: Реклама.
1: Cherry Tiggo 9 – вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса, высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
3: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
4: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
6: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
7: Партнер программы ТЦ «Северная Нагорная». Ждем детей и взрослых на праздник творчества и фантазии. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Участвуй, получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно. На нашем празднике все можно. 31 мая в полдень. Без возрастных ограничений.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду. На 104.5. И
6: сила твоего дня.
8: Сочный стейк – это не мечта, это Top Blade. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Top Blade – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
6: Power Yodai.
9: Ну вот да, сегодня такой день, когда будут звучать поздравления в адрес выпускников школ Мурманска. И поздравляет Степан наш из Зауралья с последним звонком наших юных мурманчан. Особенно тех, кому еще нечего сдавать. Ну да, нашим-то девятиклашкам и одиннадцатиклассникам у них еще ОГЭ и ЕГЭ впереди. А вот у тех, кто ничего не сдает, у них впереди 3 месяца свободы, расслабона. А еще родители учителей тоже поздравляют нас. Наш слушатель передает всем жаркий привет, причем в буквальном смысле, там, где он живет, плюс 30, у нас плюс 5, завидуйте нам, Степан. Жаль, не формат. Степан хотел бы послушать песню «Кино, скоро кончится лето». Нет, да, не наш формат, действительно, но давайте послушаем просто что-то хорошее, не новое. И это будет в данном случае Тина Казинс и Сэш. Песня называется «Таинственные времена».

Нюшкой, ведь их дети сначала были в одной группе в саду, а теперь заканчивают вместе 11 класс. Так вот, Юлия желает всем-всем выпускникам интереснейшей дороги в будущее, ярких событий, незабываемых историй. Идите, ничего не бойтесь, только вперед. Конечно, наверняка будут возникать препятствия, но без них никак, и надо будет их преодолеть. А мы вам поможем, поддержим, защитим и развеселим. Пусть будут верные друзья рядом или на связи. Пусть появляются новые знакомства, пусть будет влюбленность, пусть жизнь наполнится еще более яркими красками. У вас все самое интересное впереди. Удачи вам, ребята! Вот такое душевное сообщение, пожелание от Юлии Малюченко. И когда я выбирала, какую же песню поставить и выпускникам, и их родителям, вот Coldplay Beyoncé, песня про замечательные выходные, экзамены на следующей неделе. Вот есть сейчас несколько дней. Вот все, что вы смогли, ребята, выучить, вы уже выучили. Сегодня точно отдыхайте на полную катушку.

0: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
1: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
0: Компания «Консультант ИТС».
2: Power Hit Radio представляет летний QR-Mix в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранные музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта «Северное Нагорное». 31 мая в честь Дня защиты детей – праздник творчества и фантазии для детей и взрослых. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Забудь о правилах, твори свободно. Подробности на snmall.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
3: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50 в программе «Строим в Арктике».
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: по адресу Коминтерна 5-63-22-83. В городе немного потеплело, больше чем уверена, это от того, что на 104.5 столько теплых слов в эфире сегодня звучит. В Мурманске теперь плюс 7 градусов, ветер северо-восточный, ветер немного тоже усилился до 10 метров в секунду. И завтра на территории региона синоптики обещают облачную погоду, осадки в виде дождя и мокрого снега, утром и днем местами сильные. Ветер будет северо-восточным умеренным, но в отдельных районах сильный. Скорее всего, Мурманску это все еще предстоит пережить. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла. Итак, в Мурманске завтра облачная погода, временами мокрый снег, ветер днем, да, сильный, температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла. Открываю другой сайт, чтобы подвериться по прогнозу погоды. Он расписан по часам, и вот, да, и другой сайт вторит нашему региональному гидрометцентру с 10 утра и до 23. Снег с дождем, заряды разной интенсивности. Ну, наиболее мощные эти заряды ориентировочно с 11 и до 18 часов. В общем, все как мы любим. Температура воздуха завтра плюс 2 и ветер порывы до 13 метров в секунду. Ну и не такое видали, хочется сказать. И тем не менее, не буду вот своей такой усмешкой гневить погоду. Пусть хотя бы на этом она остановится. Напомню, что сейчас в городе плюс 7 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сила твоего дня.

Открываю новое сообщение. Олеся поздравляет всех выпускников, их родителей, пишет, что нынешние выпускники очень смешные. Ну, Олеся, уверена, что и мы тоже с вами были такими, так скажем, несуразными в свое-то время. И привет всем землякам, передает Олеся с пожеланием хорошего вторника.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1+1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено. Подробности по телефону 55 11 11. X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
3: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
4: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
5: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
6: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка. We'll be right back.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна. Автомагазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088.
2: Пропорции ингредиентов паштета по ГОСТу таковы. 1 килограмм готового паштета состоит из 560 граммов печенки, 300 граммов жира, 30 граммов пассерованного репчатого лука, соль, сахар, специи. В домашний паштет хорошо бы добавить бренди, сливки, тушить печенку сухим вином или белым вермутом. 2 минуты с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Слово «паштет» пришло к нам из французского языка, а туда, видимо, из латинского «паста», что означает «протертое тестообразное». Французское же «пате» переводится уже как «пирог», потому что изначально паштеты часто запекали в тесте. Именно так они и выглядели, как маленькие мясные пироги. Гастрономическая культура приготовления паштета в тесте настолько бурно развивается во французской кухне, что там проводятся чемпионаты мира по этому делу. Разновидность паштета в тесте известна в русской литературе 19 века – страсбургский пирог. Для начинки таких горячих паштетов часто используется и фарш из отварной рыбы. Знаменитый фарш-мак – это тоже паштет. А еще ведь есть риет и террин. Риет – это блюдо с более грубой, чем паштет, текстурой, тоже измельченное, но не до настолько однородной пасты. А террин – фаянсовая или керамическая глубокая прямоугольная форма для запекания и блюдо, которое в ней приготовлено. Получается, что любой риет может быть паштетом, а запеченный паштет – это террин. Во Франции, кстати, паштеты считались едой знати, потому что их готовили с дорогими ингредиентами – печенью, трюфелями, коньяком. Простые люди чаще ели крестьянские версии из субпродуктов. И сегодня паштеты есть разнообразные – мясные, рыбные, овощные, даже бобовые паштеты. Хумус, например, бобовый паштет. Фантазия кулинаров не знает границ. Утка, курица, треска, чечевица, грибы и орехи – все может быть превращено в нежную пасту. Но классика – это печеночный паштет. Невероятно богат витаминами А, В12, железом, белком. Но, как и с любым деликатесом, главное – умеренность. Помним про 300 граммов жира на 560 граммов печени по ГОСТу. Занимательное. Паштет, оказывается, тот продукт, который допустимо замораживать. Ежели приготовили много, вот вам выход. Веганский вариант. Паштет из водорослей. Водоросли, кешью-нут и специи создают насыщенную пасту, которая удивительно похожа на традиционный паштет. И топ-5 самых дорогих вариантов под занавес. Франция. Конечно, фуа-гра, конечно, с черным трюфелем. $200-300 за 100 граммов. США и Канада удивляют паштетом из лобстера. Используется и мясо лобстера, и печень лобстера с маслом, сливками, со специями. Вкус получается морской, сладковатый. $120-150 за 100 граммов. ЮАР. Паштет из страуса. Печень страуса, между прочим, жирнее даже, чем у утки. И $200 за 100 граммов. Россия чем дорогим может удивить? Паштет из печени белуги. Иногда и икру тоже добавляют для усиления деликатного вкуса. Рыба редкая, охраняемая, поэтому такой паштет эксклюзивен. $400-500 за 100 граммов. Ну и Великобритания. Там грибной вариант, тоже дорогой. По цене и аромату может конкурировать с традиционными фуа-гра. Нут, кешью, грибы и белые трюфели. Роскошный паштет до $150 за 100 граммов. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика, расходные материалы, инструменты и аксессуары. В наличии и на заказ. Речной проезд 2. 608-088.
1: 2 минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Моды», мясной маркет «Мясо». Есть героев североморцев 33А. В рубрике «Автохит» у нас «Танцы в языке пламени», так называется композиция. И это про ощущение надвигающейся катастрофы, что мир, который нас окружает, он может исчезнуть. И даже в этот последний миг он думает о своей возлюбленной, о том, как она прекрасна. С одной стороны, да, песня про хрупкость мироздания и жизни, а с другой про силу любви, про красоту, которая дарит надежду, что все будет хорошо.

Для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка, маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дайте всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев Североморцев 33А 701 702.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
2: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
3: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
7: Power Hit Radio представляет... Летний QR-микс в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранное музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта Мурманск Молл представляет летний кинодень 31 мая. Бесплатные киносеансы для детей и родителей. Провожаем весну и встречаем лето вместе. Вход свободный в порядке живой очереди. 31 мая. Мурманск Молл, кинотеатр «Мираж». Подробности на murmol.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
5: Power Unit. Сила твоего дня.
8: Сочный стейк – это не мечта, это топ-блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.

4.5 в нашем дневном эфире будет розыгрыш. Там мы будем разыгрывать два пригласительных билета на спектакль, театральное представление. Ну, все подробности в свое время. И еще напомню, что в 16 ровно у нас выпуск новостей.

0: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan «Мурман» – специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. Nissan-Murman.ru. На территории у Алёши в Мурманске планируют создать музей. 29 мая территорию мемориала защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны закроют для подготовки к благоустройству. Работы продлятся 3 года. Их планируют завершить к октябрю 28 года. Вечный огонь от мурманского Алёши временно перенесут в долину Слава. Церемония временной передачи огня пройдет 27 мая. Напомню, памятник установлен полвека назад, и за это время и грунт, и железобетонные конструкции могли измениться. Будут проведены лабораторный анализ грунта, сканирование всей скульптурной группы и постамента. На территории мемориала планируют создать музей. Рассматривается как вариант строительства отдельного здания, так и размещение выставочного зала внутри пирамиды рядом с памятником, символизирующий знамя. 26 мая – День российского предпринимательства. С этим праздником глава региона Андрей Чибис поздравил предпринимателей Заполярья. В регионе действуют меры грантовой, налоговой и имущественной поддержки, программы обучения и сопровождения предпринимательских инициатив. За 6 лет удалось увеличить валовый региональный продукт более чем в 2 раза. Регион вышел на 10-е место в стране по уровню ВРП на душу населения, а также по уровню средней заработной платы. Губернатор поблагодарил предпринимателей за труд, инициативу, ответственность и вклад в развитие Мурманской области. Пловец Павел Самусенко стал победителем первого этапа международного турнира в Монако. Он стал лучшим сразу на 2 дистанциях – 50 и 100 метров на спине. На 100-метровке Павел Самусенко опередил аргентинца и венгра. Дистанцию 50 метров Павел проплыл за 24 минуты 29 секунд, оставив позади пловца из Чехии. С лучшим результатом сезона в мире Павел Самусенко установил рекорд турнира на дистанции 50 метров на спине, сообщили Федерации водных видов спорта России. Напомню, с 2018 года Павел Самусенко тренируется на базе комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Его наставник Екатерина Лебедик. В Мурманске развернется ярмарка нового формата «Читай Север» с 29 по 31 мая. Ярмарка пройдет в столице Заполярья. В программе встречи с известными писателями, киномарафон, интерактивная площадка «Книжный переполох» и вечер поэзии «Земля героев». Важным событием станет церемония награждения лауреатов Всероссийской арктической литературной премии имени Маслова. Площадки ярмарки будут организованы на улице Ленинградской. Запланированы также мероприятия в Центре Родина и Центре современного искусства «Сопки-21А». Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ. Оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21-43-67-41. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

микрофона Мария Фрейман. У нас не так, чтобы много времени на все про все остается, но тем не менее, но есть, да, 50 минут. Слушаем песни по вашим заявкам, передаем приветы и поздравления. Гнат спрашивает, можно ли заказать трек «Камбэк». Да, я уже поставила. Это на прошлой неделе песня считалась чем-то новеньким, новинкой. Теперь она уже старенькая. Теперь любимчик другая композиция от «Трампеса». В начале часа ее

0: этого трека мы с вами разыграем два пригласительных билета на спектакль. Ну, подробности вот буквально через пару минут.
1: Power Your Day.

0: Приступаем. Итак, объявляю в начале викторины. Сейчас мы разыграем два пригласительных на комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Спектакль состоится 31 мая. Это очень удобно. Воскресенье в ДК «Железнодорожников». Ну а спонсор розыгрыша – конный завод «Рихао» ООО «Вудека». Итак, два пригласительных на спектакль 31 мая. Номер телефона в студии 488-448. Уже можно звонить, и линия пока свободна. Вдруг вам прямо сейчас повезет. У меня есть вопрос, и есть три ответа. Два я придумала, один правильный. Поэтому есть смысл рискнуть, потому что шансы, ну вот, 33% на победу. Это уже кое-что. Так что звоните, набирайте номер. Вот, линия занята. Кто же этот у нас такой смелый первый человек? Так, потише приемник, пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Александр.
0: Александр, слушайте внимательно вопрос. Как называется занавес, верхняя часть переднего сценического занавеса, скрывающего конструкцию сцены? Арлекин, авансцена или реприза?
1: Блин, нифига себе. Я думал, что-то легкое такое будет.
0: Честно говоря, у меня тоже произошло сейчас знакомство с миром театра вместе с вами. Итак, верхняя часть переднего сценического занавеса, скрывающего конструкцию сцены. Арлекин, авансцена, реприза. Как думаете?
1: Первое. Арлекин.
0: Правильно считываете сигналы, Александр. Арлекин, я сама удивилась. Действительно, Арлекин – это не только персонаж итальянской комедии «Дель Арте», но и вот, оказывается, занавес. Я думаю, что после участия в викторине вы запомните навеки вечные, что это вот так вот называется, и это существует. Александр, пожалуйста, не кладите трубку, потому что за эфиром я вам расскажу, как вы получите пригласительные билеты. Ну, а всем слушателям напоминаю, что спонсор розыгрыша пригласительных билетов – оконный завод «Рихао». Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Знакомая всем история, новый взгляд на нее 31 мая в ДК «Железнодорожников». Информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте. Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения. Запрещено для детей.
2: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция мая. Рибай плюс Нью-Йорк. Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Your Day.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: 30 мая парк культуры и отдыха «Патриот» открывает сезон. С 11 до 16 часов для вас интерактивные площадки, скалодром, веревочный парк, тир, а также мастер-класс по силовому экстриму. Для тех, кто придет с детьми, аквагрим, эстафеты, киберпространство и много других активностей. А еще подарки от организаторов. Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
2: Партнер программы ТЦ «Северная Нагорная». Ждем детей и взрослых на праздник творчества и фантазии. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Участвуй, получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно. На нашем празднике все можно. 31 мая в полдень. Без возрастных ограничений.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все в любую погоду на 104.5.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы — компьютерная академия ТОП. Раннее бронирование в летний IT-клуб для ребят 7-14 лет. Технологии, наука и творчество в одной программе. Компьютерная академия ТОП. 21-52-72.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Бедный, бедный Тедди Свимс, совсем замучили его грустные и плохие сны. Пусть у нас сны будут великолепными, прекрасными, по крайней мере. Вот сейчас светит солнце, ну и чего бы погоде портиться? А ведь норовит, и об этом прогноз погоды нас предупреждает. В Мурманске сейчас плюс 7, ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. И завтра у нас ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром и днем сильный ветер северо-восточный у умеренный, в отдельных районах он будет сильным. Температура воздуха в течение суток от 0 до плюс 6 градусов. В Мурманске 27 мая в среду. Облачная погода. Временами мокрый снег. Рассказываю прям, как будто бы Пушкина читаю, да? Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем сильный. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов тепла. И, как я уже ранее говорила, примерно с 10 утра и до позднего вечера, переходящего в ночь, заряды осадков, снега с дождем. Да, действительно, другие погодные сайты эту информацию подтверждают. Ветер будет, ну, написано, что сильный, но по нашим меркам так вполне себе терпимо, до 13-14 метров в секунду. А впрочем, завтра в реальности все еще разок проверим. Итак, прямо сейчас за окном в городе плюс 7 градусов.
0: Сила твоего дня.

0: Дневной эфир на волне Power Hit Radio. Слушаем песни по вашим заявкам, передаем приветы, но не только этим занимаемся, еще мы дегустируем, так я это называю, треки, которые только-только появились у нас и со следующей недели будут в постоянной ротации, пока они у нас под таким вот названием, кодовым джинглом «Новинка недели». На этой неделе у нас 6 таких композиций, что любопытно, все выбраны по результатам рубрики Power Test. Не каждый раз такое случается, но вот в последнее время что-то, да, зачастили. И это же хорошо, это значит, что вы внимательно слушаете, реагируете и выставляете высокие оценки, хотя, можете и низкие. Это же дело вкуса. Тут уж как получится.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Чикаут и Жанита Ганди. Last Night on Earth.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
5: Подробности по телефону 55 11 11.
4: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
8: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-75-30-128-20.
10: Сложно разобраться, что такое капремонт,
11: как расходуются средства,
10: какие дома будут ремонтировать в этом году.
12: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
10: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25
9: на Power Hit Radio.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Эфир, само собой разумеется, вечерний, круиз-контроль и уже совсем-совсем вечером с 18 до 20 обратная тяга. Вечернюю смену будет здесь работать моя коллега Света Владимирова. Так вот, подготовила она интересную тему про рыбу. Ну, что еще может быть ближе Мурманской области? Мурманскую рыбу, конечно. Вот какую рыбу любите готовить? Как готовить? Может быть, где-то в кафе, в ресторане пробовали, да так безумно вкусно, что хочется повторять дома нечто подобное и так далее. В общем, любимая наша тема. Говорим про еду, да не просто про еду, а все, что связано с рыбой. Заходите уже, я прочитала некоторые комментарии, они здесь есть. Оставьте свой след в ВК под постом на тему обратной тяги. И с 18 до 20 Света это все прочитает в эфире.
1: Если села батарейка... Power Your Day.

Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Now is the warning to horizon your heart.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
2: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Завтрак – съешь сам. Обед – съешь сам. Ужин – съешь сам. Двое не против еды, двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
5: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
6: Сочный стейк – это не мечта, это Топ-Блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-Блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
0: Power.

0: Еще один дневной эфир выполнен. Песни слушали, поздравляли, общались. Все, можно отправляться по домам, но оставаться на 104.5. С вами была Мария Фрейман. Всего доброго и до свидания. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Пайков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Тысячи семей в регионе уже воспользовались возможностью оплачивать квитанции онлайн. Как рассказала начальник организационно-правового отдела фонда капремонта Мурманской области Виктория Карпенко, перейти на электронную квитанцию несложно.
3: Мы предлагаем получать платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирных домах в электронном виде, в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте Росатомэнергосбыт. Уже 128 554 жителя Мурманской области перешли на электронные квитанции. Через мобильное приложение и личный кабинет собственник помещения может произвести оплату без комиссии, получить электронный платежный документ, управлять несколькими лицевыми счетами в одном личном кабинете, получить информацию о состоянии задолженности или наличии переплаты, получить доступ к истории начислений и оплат, к информации по лицевому счету, отправить обращение с возможностью прикрепления документов.
2: Чтобы перейти на электронную квитанцию, необходимо в любом из офисов обслуживания Росатомэнергосбыт написать заявление в свободной форме с указанием адреса электронной почты для направления платежных документов,
3: приложив при этом документ, подтверждающий право собственности на такое помещение. В личном кабинете или в мобильном приложении Росатомэнергосбыт поставить галочку в разделе «Квитанция», либо обратиться по электронной почте, указанной в квитанциях. Вопросы также можно задать через горячую линию в рабочее время по будням с 9 утра до 13 и с 14 до 17 часов по телефону 8 815 2 69 23 35.
2: Еще раз напомню, электронные квитанции за капремонт в Мурманске можно оформить через личный кабинет на сайте фонда капремонта Мурманской области или филиала Росатомэнергосбыт, где они приходят в формате PDF на e-mail. Документы также доступны на портале Госуслуг и в приложении «Госуслуги Дом».
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Turn up your stereo. Turn on Power Grid.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Приветствую всех, кто пересел за руль автомобиля и настроился на частоту 104.5. В эфире вечерний круиз-контроль. За пультом Света Владимировна.

0: Т-дефис51.com.
1: Подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта. Больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
5: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
6: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
7: Круиз-контроль.
8: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
7: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Несмотря на очень даже приятную картинку за окном, сегодня на улице холодно. Вообще, на этой неделе мы погрузились в такую своеобразную температурную яму. И охлаждаемся в ней, видимо, компенсируя все то тепло замечательное, которое мы получили в мае. Ведь уже все рассчитывали, что все, лето пришло. Но нет, плюс 7 сегодня. У нас в городе облачно, с прояснениями, без осадков, и все бы ничего. Но вот этот северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду, он делает температуру очень неприятной и близкой к тому, что, знаете, когда пишут «по ощущениям», вот на самом деле сегодня не важно, что плюс 7, а по ощущениям очень даже холодно. И не хочется находиться на улице, потому что уши мерзнут, а шапку надевать не хочется, ну потому что 26 мая все-таки. Кстати, 26 мая когда-то было ведь и тепло. Наверняка были очень теплые вот эти месяцы майские, но самым теплым 26 мая признан вот эта дата в 1979 году. Тогда температура воздуха составила плюс 24 градуса. И, может быть, уже и тогда и сирень свела. Кто знает, кто помнит этот день. Ну, а погоду Кольского полуострова сегодня определяет циклоническая деятельность над Архангельской областью. В регионе сегодня облачно, с прояснениями, местами идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Вот Мурманск это счастье миновало. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный, температура воздуха от плюс 3 градусов в Териберке до плюс 9 в Верхнетулумском. Все-таки вот, смотрите-ка, север, он даже так и неплохо прогрелся. Завтра по области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром и днем местами эти осадки будут достаточно сильными. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный и порывистый. Температура воздуха от 0 до плюс 6 градусов в течение суток по Кольскому полуострову. Ну а в Кировске уже вчера шел снег. А завтра что будет вообще, неизвестно. Вот такие погодные новости к этому часу.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Это вечерний круиз-контроль на Power Hit Radio. С вами Света Владимирова. И, пожалуйста, жду от вас информацию о дорогах. Сейчас всем известно, что у нас ремонтный сезон начался. Поэтому где что перекрыто, раскопано, где проезд закрыт, где светофоры, может быть, ремонтируют тоже или переключаются. Обо всем этом сообщайте по известным вам координатам.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
4: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
5: Варишь сам. Работаешь в бригаде. В «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно. Проверено. По делу. «Строймикс». Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
8: Подробности по телефону 55 11 11.
7: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Автомобили немецкого автогиганта Volkswagen начнут выпускать в Узбекистане. Машины этой марки начнут сходить с конвейера уже в текущем году. Об этом стало известно из заявления главы УзАвтосанаат Улугбека Рузикулова, которое прозвучало в эфире телеканала «Узбекистан-24». Проект предполагает выпуск 7 разных моделей. Поначалу сборку организуют на производственных площадках в Ташкенте. Это первый этап. Следом планируется строительство завода в Ангренской промышленной зоне. Правда, конкретные даты его возведения пока не называют. Экспортные амбиции у проекта серьезные. Как подчеркнул Рузикулов, собранные в республике Volkswagen пойдут не только местным покупателям. Их будут поставлять страны СНГ, Центральной Азии и на Кавказ. Более 40% автомобилей такси в России оказались старше 10 лет. На свежие машины приходится менее четверти парка. Если говорить в абсолютных цифрах и более точно, по состоянию на 1 апреля текущего года парк такси в России насчитывал около 883 тысяч автомобилей с действующим разрешением, из которых более 360 тысяч единиц, или 40,8%, были автомобили возрастом старше 10 лет. Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации. Автомобили возрастом до 3 лет насчитывается 193,3 тысячи единиц, это почти 22% от всего парка. Еще 21% парка – автомобили возрастом от 7 до 10 лет. Машины в возрасте 4-6 лет занимают 16,4% от всего объема машин в такси. Самыми популярными марками в парке являются «Лада» 17%, «Киа» 13,6% и «Хёндэ» 12,4%. Также в десятку вошли марки Volkswagen, Renault и «Шкода», Toyota и Nissan, «Черри» и «Хавейл». На все эти марки приходится 78,5% парка такси в стране. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

«Золотые короба» звучит в эфире. Я надеюсь, он поднимает вам настроение. Но, несмотря на это, не теряйте бдительность. Смотрите внимательно по сторонам. Если что-то, замечайте на дороге. Незапланированные ремонтные работы, которых, может быть, вчера еще не было. Может быть, какая-то яма новая открылась. Может быть, неприятное происшествие случилось. Все, пожалуйста, обо всем сообщайте через наш сайт, через приложение или по телефону 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
3: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-2072. Сайт okna-aries.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Мультиформатный семейный фестиваль
7: «Воздух Карелии».
6: 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
7: «Воздух Карелии».
6: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Информационная поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

ужин. И, кстати, тема сегодняшней программы «Обратная тяга», которая начнется буквально через 10 минут, именно еда. Но не всякая еда, а рыба. Будем сегодня с вами рассуждать, рассказывать, делиться друг с другом, какая рыба ваша любимая, какое блюдо из рыбы любите вы больше всего. У нас все-таки рыбный регион, поэтому давайте поговорим об этом, тем более, что ужин-то уже на подходе.

Сильный трек от Алексея Сонора завершает наш вечерний круиз-контроль. Дорожная обстановка в городе спокойная. Вечерний контроль на этом завершается. Я всем желаю хорошей дороги. С вами не прощаюсь. Оставайтесь на 104.5. Продолжим общение в следующем часе. Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ктт-51.ру.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рынок недвижимости таит в себе множество скрытых опасностей. Одной из таких угроз является банкротство продавца. Заключение сделки с банкротом может повлечь за собой значительные юридические и финансовые риски для покупателя. Однако, как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, эти риски можно серьезно снизить.
4: Многие специалисты по недвижимости, как частники, компании, пользуются агрегаторами проверок. То есть есть у нас компании, которые занимаются агрегатированием этих данных, пишут всякого рода роботы, боты раньше были. Сейчас вот это все через программы делается, подключение к сервисам. Многие данные, они общедоступны. Проверка доверенности, банкротство, паспорта на действительность. То есть это определенные сервисы на разных площадках официальные. И на них можно абсолютно официально получить информацию.
3: Стоит отметить, что получить информацию в некоторых случаях бывает недостаточно. Важно уметь ее проанализировать.
4: Конечно, судебное делопроизводство, общедоступный источник. Наличие долгов у приставов, общедоступный источник. Ты стратегически смотришь наперед, что может быть, какие перспективы юридические с точки зрения действий возможных кредиторов. Недостаточно просто проверить банкротство. Для этого должен сидеть человек, понимающий хронологию действий.

0: удовольствие. Не всегда.
1: Парк расположен недалеко от поселка Кельдинстрой. Подробности в группе ВКонтакте «Патриот Парк 51». Без возрастных ограничений.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
3: Привет, обед!
2: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
3: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
2: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
3: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
5: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
1: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
6: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
1: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
5: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
1: Для лиц старше 18 лет.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power 4.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. Ну что же, на этой неделе достаточно низкая погода у нас стоит. Сейчас еще, кстати, понизилась немного температура. Было плюс 7, вот теперь плюс 6 уже. Облачно с прояснениями. Солнце вообще практически спряталось. Но зато нету осадков. Ветер умеренный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Завтра в городе временами будет идти мокрый снег. А в соответствии с некоторыми источниками, вот он как начнется часов в 12, так уже и не будет переставать. Посмотрим, как это будет. Ветер завтра будет дуть все тот же северо-восточный, умеренный и холодный. Ну а днем он еще и усилится, температура воздуха. От 1 до 3 градусов. Все еще со знаком плюс. И это радует. Продолжительность дня, кстати, сейчас составляет 24 часа. Это полярный день. И вот в воскресенье у нас было голосование, любите вы полярный день или нет. 85% наших слушателей любят полярный день, обожают и считают, что это просто замечательно. Сегодня и в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью. И пока вот этот циклон на нас будет влиять, будем мы с вами мерзнуть. В регионе сегодня местами уже идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха от плюс 3 в Териберке до плюс 9 в Верхнетуломском. Но на юге области от 7 до 8 градусов. Со знаком плюс тоже не очень далеко они ушли. Завтра по области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега, утром и днем местами сильные. Ветер северо-восточный, умеренный, в отдельных районах сильный и порывистый. Температура воздуха от 0 до плюс 6 градусов в течение суток. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. Роллы в тубусе – это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна. Удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255, ИП Неверович Антон Викторович, ОГР НИП 318-519-400-213-55.
0: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Лето – время открытий. Академия ТОП объявляет о раннем бронировании в летний IT-клуб. Лагерь неполного дня для ребят 7-14 лет. Три увлекательных мира ждут вашего ребенка. IT-микс – наука и жизнь, люди и смыслы. Безопасная территория и опытные вожатые наставники. Забронируйте место в смене прямо сейчас. 21-52-72. Академия ТОП – место, где технологии становятся творчеством.
1: Обратная тяга. X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено. Подробности по телефону 55-11-11. X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тикки Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получайте. Идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
7: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
8: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
9: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
8: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
9: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
1: Обратная тяга.
2: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Место, где дети будут учиться думать, творить и работать в команде. Бронь 21-52-72.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Вот чтобы что-нибудь вспомнить, нужен такой своеобразный толчок. И если бы не сегодняшний эфир, я, наверное, не вспомнила бы про великолепные бабушкины пироги с палтусом. Вот я в детстве вообще рыбу не любила. Ни в каком виде. Нет, в каком-то виде я ела жареную уху, наверное, да, ела. А вот сырую рыбу вот на бутерброды, икру, слабосоленую форель, без которой сейчас жить не могу. Я вообще не могла ее есть. Я, конечно же, пробовала по настоятельным рекомендациям взрослых, но нет. Мой организм ее не воспринимал. Однако, вот эти бабушкины пироги с палтусом, это было нечто. Причем она в пироги начинку делала из палтуса соленого. Тогда, видимо, такой продавался. Она его как-то вымачивала. Они получались потрясающе сочными. Такими жирненькими. Тонкое тесто. И там вот эти вот, вот этот палтус с лучком, зеленью. Если честно, не помню, было ли там что-то еще. Мне кажется, не было. Но вот этот вот вкус пирогов с палтусом, вот прямо я его сейчас ощущаю. И это все благодаря нашему рыбному эфиру. А вот еще Татьяна свой комментарий оставила в нашей группе вот ВКонтакте. Самую вкусную рыбу приносил когда-то с рыбалки мой папа с Мурманских озер. Окуни, сиги, хариус, голец, палия. Особенно любили в нашей семье сигов и гольца. Жареных гольцов подавали как деликатес на моей свадьбе. И их съели в течение 5 минут после подачи на стол. А сейчас люблю свежую треску и свежую форель. Не люблю рыбу средней полосы с костями и запахом тины. А какие у вас рыбные предпочтения? Заходите в нашу группу во ВКонтакте, пишите мне через сайт, через приложение. А можете даже в эфир позвонить и рассказать об этом.
1: Обратная тяга.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Вот Сергей тут написал, что селедку любит больше всего. А я ему вопрос задала, так в каком виде он ее употребляет? И вот ответ. Мама работала при СССР в столовой. Там подавали селедку на блюде, а вокруг щедро насыпано тертой на мелкой терке черной редьки с луком. Слюнки потекли. Вот так.

Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hitter.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка, бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311, Восточная объездная дорога 212.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
0: Обратная тяга.
4: Компьютерная академия ТОП приглашает в летний IT-клуб детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование, а еще поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. Лагерь работает с 10 до 14 с перерывом на чай со снеками. 21-52-72. Академия ТОП. Инвестиции в будущее вашего ребенка.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Сегодня наше вечернее путешествие нам предстоит на самый солнечный остров Средиземноморья, где солнце светит 330 дней в году. Спонсор рубрики ООО «Модд». Мясной маркет «Мясо есть». Герой североморцев 33А. Итак, мы оказались с вами сегодня на Кипре, где следы первых поселений датируются 10-м тысячелетием до нашей эры. Остров неоднократно переходил из рук в руки, им владели финикийцы, ассирийцы, египтяне, персы и много еще кто. Кипр является первой в мире страной, которая разместила свою карту на своем флаге, а вообще такие государства в мире два. На острове Кипр есть город с самым пафосным в мире названием – Пафос, в котором так много древних храмов, театров и монастырей, что его целиком решили отнести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, древнейшее в мире вино Камандария родом с Кипра. Его делают здесь уже 5000 лет. И, несмотря на развитое виноделие, киприоты редко пьют алкоголь, предпочитая кофе по-кипрски и фраппе. Если честно, несмотря на холодную сегодняшнюю погоду, я бы от бокала фраппе тоже не отказалась. А еще 55 пляжей на Кипре награждены голубым флагом за полное соблюдение принятых директив, соответствие экологическим требованиям, стандартам качества воды, чистоту и безопасность. В общем, просто райское место. И несмотря на то, что ведь остров пронизан весь историей и культурой, и древностью, слушают там очень даже современную музыку, я бы даже сказала, свежайшую. Первое место в iTunes-чарте Кипра занимает американский певец Чарли Пут с композицией «Beat Yourself Up». Песня была презентована в начале этого года. И, собственно, она о том, что не стоит себя винить. Если ты что-то не так сделал, не стоит себя слишком сильно винить. Нужно просто идти дальше.
0: Золото чартов.

0: Это первое место iTunes-чарта Кипра. Певец Чарли Путс, композиция «Beat Yourself Up». Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Действительно, свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Разделка на месте, выбирайте любой кусок. Собственное производство полуфабрикатов только из качественных продуктов. По-домашнему и профессионально. Натуральные специи, пельмени, манты и вареники ручной лепки, котлеты, тефтели, зразы, голубцы и многое другое. Героев Североморцев 33А, 701-702.
1: Золото чартов.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Это программа «Обратная тяга». Меня зовут Света Владимирова. И этот вечер мы посвящаем рыбе. Какую рыбу вы больше всего любите? Какие блюда готовите из нее? И где пробовали самую вкусную рыбу? Если не в Мурманске, то в каком-то другом регионе. Ведь в каждом городе своя рыба. Знаете, ну даже не то, что в каждом городе, а вот в каждом регионе есть какая-то особенная рыба. Вот в Питере что у нас? Корюшка? Да. Вот в Воронеже, например, меня вот эти вот угри я ела. И еще карпов. Почему-то там прям везде этих карпов подают. Некоторые их совсем не могут есть, потому что они тиной пахнут. Но вот того карпа, которого я ела, он был фарширован гречневой кашей. И до того это было вкусно, что, ну, даже удивительно, как вкусно. Поэтому рассказывайте о своих рыбных предпочтениях. Комментарии можете оставлять в нашей группе во ВКонтакте. Пишите через сайт, через приложение и звоните по телефону в студию 488-448. Ну, если говорить о блюдах из рыбы, ведь это не только жареная рыба. Самое популярное, конечно, это рыба, запеченная целиком. Согласитесь, в фольге. Или как вот у меня, например, свекровь делает, она рыбу заворачивает в листья ревеня. Ну, туда кладет зелень, лимон. И вот это все запекает на углях, на мангале. Это проще безумно вкусно. Я не знаю, почему именно в листья ревеня, но получается очень вкусно. Всякие рыбные супы. Опять же, паста с рыбой. Это прекрасно. Причем макароны с рыбой звучит не очень. Да и вот если на тарелку положить отварных макарончиков, положить рядом рыбку, то есть не захочется. А вот паста с рыбой, которая вот этим соусом своим все вместе объединяет, плюс специи, какие-то травы, это, конечно, очень вкусно. Рыбные салаты, рыбные котлеты, запеканки, пироги с рыбой, ну и потом сырая рыба или слабосоленая, различных засолов.

0: Киевские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.
1: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. По-прежнему за окном у нас плюс 6 градусов, как и час назад. Облачно с прояснениями, но прояснения все меньше и меньше становится. Осадков не наблюдается. Ветер умеренный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Завтра в городе нас ожидает пасмурный и мокрый день. Снег с дождем прогнозируют с позднего утра до вечера. Ветер северо-восточный будет ночью умеренный, днем сильный. Температура воздуха в течение дня от 1 до 3 градусов тепла. И всего-то. Но ведь бывало и холоднее. В 1993 году 26 мая было минус 2,4 градуса. Так что давайте порадуемся, что сегодня у нас плюс 6, а завтра плюс 3. Какие-нибудь плюс 3, но все-таки они нагреются. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью, которая и обуславливает вот этот вот температурный провал, который у нас случился. В регионе сегодня местами идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха понизилась до плюс 2 в Лавозеро, но в Кандалакше, наоборот, к вечеру потеплело. Там сейчас плюс 10. Завтра по области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром и днем местами сильные. Ветер северо-восточный, умеренный в отдельных районах.

0: сильный порывистый ветер. Температура воздуха от 0 до плюс 6 градусов в течение суток. На водных объектах Мурманской области формируются пики весеннего половодья. Это особенно актуально на фоне того, что завтра обещают снег с дождем, достаточно сильный, поэтому вот эта ситуация тоже может усугубиться. Ну, это все о погоде к этому часу. Я напомню, в городе сейчас плюс 6 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

своими рыбными предпочтениями делится Александр. Пишет, я вообще речную рыбу в средней полосе есть не могу. Особенно выращенную. Ее как ни готовь, она все равно пахнет тиной. Наше водоеме в этом плане значительно чище, и рыба имеет приятный запах. А уж про вкус и говорить нечего. Тот же сик. Палтус, треска – наша самая лучшая рыба в мире. Еще ел неплохую уху из судака в Нижнем Новгороде.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Лето – время открытий. Академия ТОП объявляет о раннем бронировании в летний IT-клуб. Лагерь неполного дня для ребят 7-14 лет. Три увлекательных мира ждут вашего ребенка. IT-микс – наука и жизнь, люди и смыслы. Безопасная территория и опытные вожатые наставники. Забронируйте место в смене прямо сейчас. 21-52-72. Академия ТОП. Место, где технологии становятся творчеством.
1: Обратная тяга. Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
3: Power Hit Radio представляет... Летний QR-микс в онлайн-формате. Summer Power 2026. Покорять сотни километров дороги на юг и наслаждаться летом лучше всего по треке, идеально подобранное музыкальным редактором Power Hit Radio. Партнер проекта «Мурманск Молл» представляет летний кинодень 31 мая. Бесплатные киносеансы для детей и родителей. Провожаем весну и встречаем лето вместе. Вход свободный в порядке живой очереди. 31 мая. «Мурманск Молл», кинотеатр «Мираж». Подробности на murmol.ru. Без возрастных ограничений. Презентация Summer Power 1 и 2 июня с 18 до 18.30 на 104.5 FM.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – компьютерная академия ТОП. Раннее бронирование в летний IT-клуб для ребят 7-14 лет. Технологии, наука и творчество в одной программе. Компьютерная академия ТОП. 21-52-72.
1: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один. Каждую субботу в 16 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Укрепление натуральных ногтей системой IBX. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
1: 488-442. Обратная тяга.
2: Компьютерная академия ТОП открывает летний лагерь неполного дня. Место, где дети будут учиться думать, творить и работать в команде. Бронь 21-52-72.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. If you don't like something, change it.

Любители мяса вносят свою лепту в наш рыбный вторник. Вера пишет: лучшая рыба – это колбаса. Однако не откажусь и от икорки красной, пишет она, а вот черная так и не зашла. А Степан пишет, что любимое его блюдо – это килька в томате, причем балтийская или каспийская, ни в коем случае не черноморская. Это лучшее рыбное блюдо, по его мнению, а не любимый же это селедка под шубой и суши. Если же представить, чтобы свинья была рыбой, то тогда свинина и копченое сало были бы моими фаворитами в рыбном мире. Степан, как всегда, подходит с юмором к любой теме.

Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

своими кулинарными открытиями относительно рыбы делится с нами Соня Баженова. С некоторых пор полюбила скумбрию, причем в любом виде. Никогда раньше не думала, что скумбрия, запеченная в сметане, может быть так божественно. Я ее и не покупала даже никогда. А тут друзья привезли мешок. Ну что, надо что-то придумывать. Часть засолили, сделали рулеты, а я стала искать рецепты, как ее хоть готовить. В общем, для меня это стало открытием. Ну и с чем мы нашу программу начинали? С того, что в прошлом году самой популярной рыбой у россиян стала селедка, тем ее и заканчиваем. Оксана пишет: сельдь – любовь с детства и навсегда. Слабой солью в больших жестяных банках. Бабушка работала на рыбоконсервном заводе, тогда технологии обработки икры сельди не было, и она у них шла как отходы на выброс. А выбрасывать икру работникам было жалко. Поэтому забирали домой, и вот на столе картошечка отварная с укропчиком и в вазочке, икра с репчатым лучком, политая нерафинированным маслицем. Объедение. На втором месте палтус. Люблю просто отварной с лавровым листом.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: X-Fit празднует 9-летие и дарит скидки до 30% на годовые карты всего 2 дня в году. 31 мая и 1 июня. Спешите, предложение ограничено.
2: Подробности по телефону 55 11 11.
1: X-Fit. Растим чемпионов уже 9 лет.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
4: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
3: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
6: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий «Power» в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
1: Партнер программы ТЦ «Северная Нагорная». Ждем детей и взрослых на праздник творчества и фантазии. Рисуй, танцуй и создавай на вдохновляющих мастер-классах. Участвуй, получай подарки. Забудь о правилах. Твори свободно. На нашем празднике все можно. 31 мая в полдень. Без возрастных ограничений.
7: Каждое воскресенье с 13 до 16. Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду. На 104.5.
6: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
8: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
9: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 600-01-50.
8: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
10: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
10: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
10: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Обратная тяга.
9: Компьютерная академия ТОП приглашает в летний IT-клуб детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование, а еще поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. Лагерь работает с 10 до 14 с перерывом на чай со снеками. 21-52-72. Академия ТОП. Инвестиции в будущее вашего ребенка.
11: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
12: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
13: Своими рыбными предпочтениями делится с нами Александр. Первое место – свежая треска, запеченная со специями. Второе – лосось, семга, форель из роллов Филадельфия. Третье – сельдь в салате, сельдь под шубой. Четвертое – скумбрия из консервов. И пятое – шпроты. Спасибо, Александр, за такое кулинарное разнообразие. И, подводя итоги нашей программы, хочется сказать, что какую бы вы рыбу ни ели, главное – ее ешьте, она очень полезна и так поддерживает наше хрупкое северное здоровье.

Спонсор рубрики ООО «Модд» – мясной маркет «Мясо есть». Герой Североморцев 33А. Сегодня в рубрике «Романтик Коллекшн» представляю вам молодого, романтичного, обаятельного и малоизвестному широкому кругу слушателя француза Оскара Антона, который родился в Париже. В этом году ему исполнилось 30 лет. Он учился в консерватории по классу классического фортепиано и теории музыки, затем самостоятельно научился играть на гитаре. В 24 года он создает собственный музыкальный лейбл и выпускает новый сингл «Bye Bye», который, кстати, полностью сам и спродюсировал. Сингл стал хитом, и в нем поется о том, что поступки людей говорят больше, чем слова. И вот когда уже все сказано и тем более сделано, хотя это и больно, нужно попрощаться и сказать друг другу прощай, прощай, бай-бай.

Сингл «Bye-bye» от Оскара Антона звучит этим вечером в рубрике «Romantic Collection». Меня зовут Света Владимирова, прощаюсь с вами и желаю приятного вечера. Спонсор рубрики представляет мясной маркет «Мясо есть». Хочется шашлыка? В мясном маркете замариную для вас любое понравившееся мясо из ассортимента бесплатно. Разделка и маринование на месте, маринад на выбор. Заказывайте шашлык к любому времени и дате. Всегда в продаже уже замаринованные топовые позиции шашлыка в классическом и фирменном маринаде. Героев североморцев 33А 701-702.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Hit Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне. Stay tuned on

104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. При покупке абонемента – обертывание стикс или скрабирование в подарок. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power, power, play. Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: listening. The best music. Radio station. Power Hit Radio.
1: 23 часа в Мурманске.
2: Реклама. Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: shit. I'm crazy.
1: Today's heat music. 104.5 FM. Power Heat Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Cheat codes и Жанита Ганди. Last night on earth.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Now is the woman to horizon your heart.

0: Music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: From Bessa, You're Lonely Tonight.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Вместе на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.